0: кворум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон. Guns N' Roses. Браво. Radiohead.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Роман Рябцев при поддержке Найка Борзова и Сергея Мазаева с современной зальной версией песни группы «Альянс» «Дайте огня».

0: Это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
1: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
0: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите музыкальные выходные в Joypub. В эту субботу, 19 сентября в 19:00, группа Stambulchik Brothers. Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19:00, Via Друзья. Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский, и только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Joypub. ТЦ Комсомол, 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возраст Ценс 0+.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
4: Рок-арсенал.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Доброе утро. В Таганроге в результате массированной атаки ВСУ поврежден склад «Озон». Также повреждены склады сельхозпредприятий, остекление домов, учебного заведения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. На местах повреждения работают экстренные службы. К счастью, обошлось без пострадавших. Ракетную опасность в регионе сняли. Пожар тушили минувшей ночью в Екатеринбурге на Авизе. На улице Красноуфимской загорелось помещение охраны и погиб человек. Об этом сообщили в МЧС области. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 1:55 ночи. Спасатели потушили огонь в 2:10. Проливкой и разбором сгоревших конструкций занимались до 3:42. Причины возгорания и обстоятельства выясняются, пишет Вятин. Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест миллиардеру и экс-совладельцу корпорации СТС Алексею Боброву. Его обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, Бобров участвовал в схеме, которую ему предложила бывший член Совета директоров «Облкоммунэнерго» Татьяна Черных. Оба фигуранта были задержаны в сентябре прошлого года. Позднее их отпустили под домашний арест в обмен на показания против бывшего вице-губернатора Олега Чемизова. Накануне Верхнеесетский райсуд продлил домашний арест Алексею Боброву до 1 марта 2027 года. Татьяне Черных суд накануне смягчил меру пресечения до запрета определенных действий, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Все вагоны метро в Екатеринбурге полностью заменят к 2035 году. Начнут закупку в 2028 году. Об этом рассказал в горадминистрации директор подземки Андрей Панайотиди. Напомню, у метро Екатеринбурга 9 станций протяженностью около 13 километров. Обслуживают линию 17 четырехвагонных составов. Директор метро отметил, что закупать будут постепенно по одному-двум новым составам. Он также отметил, что метро, в том числе его строительство, требует больших вложений, однако оно необходимо городу. А современные технологии позволяют вести работу быстрее и дешевле, пишет «Комсомольская правда». Звезда фильмов о Человеке-пауке Том Холланд стал самым массовым актером Голливуда, обошел Зои Салдану. Мировые сборы фильмов с его участием достигли отметки 15,5 миллиардов долларов. Основной вклад в результат внесли свежие картины «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея», в которых он сыграл. Тому Холланду сейчас 30 лет, он стал самым молодым актером, когда-либо возглавлявшим список самых кассовых актеров, отмечает газета «Коммерсант». Зои Салдана занимала первое место с января, до нее лидерами были Скарлетт Йоханссон и Сэмюэл Ли Джексон. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
1: Информация на правах рекламы.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Итак, сегодня 15 сентября в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков и плюс 16 градусов.
1: Информация на правах рекламы.
7: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
8: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Не пропустите музыкальные выходные в Joypub. В эту субботу, 19 сентября в 19:00, группа Stambulchik Brothers. Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19:00, Via Друзья. Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. 2 вокала, мужской и женский, и только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Joypub. ТЦ Комсомол, 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-2026.
3: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость. You don't know how lucky you are,
6: boy. Back in the USSR. Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk, главный редактор, создатель, модератор интернет-комьюнити Beatles.ru Алексей Багаевский. В 2023 году на Красной площади он вручал Маккартни леворукую бас-балалайку.
7: СССР Пол разворачивается и уходит уже готовиться к концерту. Вот тогда мы взяли на себя смелость его окрикнуть, Маккартни обернулся, и тут охрана у нас начинает класть на брусчатку.
4: Rock and Talk.
8: Держись, человечество, не кисни.
2: На рок-арсенале.

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, выборы закончатся, а проблемы останутся. Обман по квитанциям, завышенным тарифам, невыплаты зарплат, незаконные поборы. И за решением этих проблем вы придете к тем, кто был с вами рядом в трудное время каждый день. 18 приемных центров защиты прав граждан ежедневно стоят на страже ваших интересов и уже вернули уральцам более миллиарда рублей. А сегодня те, кто накопил богатейший опыт защиты ваших прав, идут в депутаты. И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
2: Баб Пободуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00 в Joypa, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
3: Доброе утро. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал продолжать поддержку Украины и заявил, что решающий момент еще впереди. Его заявление на саммите ЕС в Финляндии приводит издание «Стерн». По словам Мерца, в противостоянии с Россией идет речь о защите свободы и мира на европейском континенте. Канцлер добавил, что не отступит ни на сантиметр. Напомню, президент Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не угрожает европейским странам, их элиты пугают население мнимой угрозой от Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал большим заблуждением утверждение, что Украина имеет потенциал противостоять России, пишет РБК. Единый госэкзамен ЕГЭ не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Напомню, 1 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сказал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Баллы, по его словам, продолжают расти, что говорит о повышении качества образования в России. Напомню, ЕГЭ – это и основная форма госитоговой аттестации выпускников 11 классов и основания для поступления в вузы. Между тем, мэр Екатеринбурга показал Дмитрию Чернышенко новейшую школу города номер 366. В ней создана инновационная образовательная среда. Ученики могут работать с искусственным интеллектом, применять цифровые технологии на занятиях по основам практической медицины, проводить исследования в лабораториях. Вице-премьер высоко оценил широкие возможности школы и назвал опыт Екатеринбурга полезным для других городов-миллионников, написал Алексей Орлов в своем Макс-канале. Жительница Екатеринбурга сняла на видео слив грязной воды в реку Исеть в центре города. По словам девушки, воду с неприятным запахом она заметила во время прогулки в районе обновленной набережной возле цирка и ОГМК-арены. На видео заметно, что вода мутного цвета и напоминает нечистоты, пишет «Комсомольская правда». В пресс-службе мэрии подтвердили, что подобный слив не является нормой. Там уточнили, что произошла авария на сетях водоканала. Она устранена. Из-за большого количества осадков в выходные произошел перелив хозяйственно-фекальных вод в ливневые, отметили в мэрии. Игра футбольного клуба «Урал» и «Шинника» не выявила победителей. Счет матча 11-го тура Лиги Пари, который прошел накануне в Ярославле, 1-1. У уральцев гол забил хорватский нападающий Мартин Секулич. После 10 матчей «Урал» набрал 19 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Шинник» заработал 15 очков на 8-й строчке, пишет чемпионат.ком. В следующем туре «Урал» на выезде встретится с «Нефтехимиком» 18 сентября. Официальный курс доллара 84.34, евро 97.76.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
8: 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. Начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». Об автомобилях и дорогах будем говорить. А поможет нам в этом наш автообозреватель Максим Ядрюшов. Доброе утро, Максим.
9: Доброе утро.
8: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». 9 центров в Екатеринбурге охватывают широкий спектр направлений. Консультации специалистов, современная диагностика, собственная лаборатория, хирургический центр, круглосуточный стационар и травмпункт. «Здоровье 365» – это современное решение для вашего здоровья. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом. Ну а мы ждем ваши вопросы. Любые автомобили. автомобильные вопросы это могут быть, присылайте их нам в текстовом формате, в том мессенджере, который вам нравится больше остальных, на номер +7 908 909 104.5. Видеотрансляция идет в нашем сообществе ВКонтакте, которое называется «Радиофорум 104.5 FM». Подключайтесь, смотрите. Ставьте лайки, пользуйтесь чатом. Ну и наблюдения ваши, если они есть, дорожные, придорожные, ну, какие угодно, делитесь обязательно. Вот вам мое в связи с Всемирным фестивалем молодежи. Максим, в Екатеринбурге на улицах стало гораздо больше гаишников. Сегодня, например, меня остановили они на проспекте Ленина, вот здесь около главпочтамта, посмотрели документы, пожелали счастливого пути. Наше общение было очень мимолетным. Но я думаю, что еще понюхали между делом. Что-то мне подсказывает.
9: Ну, скорее всего, да, скорее всего. Хотя, конечно, вторник, да, вот, не выходной день там. Но вдруг ты был рад фестивалю молодежи настолько, что не удержался вчера.
8: Когда он еще открылся только. Да, до 17 числа он будет продолжаться. Ну, действительно, раз усиление происходит, стоят, смотрят, останавливают. Почему бы за одним еще не проконтролировать, чтобы водители были трезвыми за рулем? Ну, на самом деле, я это только приветствую.
9: Это обычная история, на самом деле, когда любое крупное мероприятие, там же мобилизуют сотрудников госинспекции со всего региона, да, командировочные удостоверения, там вот они приезжают, и да, если, вот я не знаю, как сейчас в этом, на этом мероприятии, но раньше, когда проводили крупные какие-то мероприятия, то иногда и еще из соседних регионов приезжали сотрудники
8: сейчас госинспекции. Сейчас Максим нам скажет про саммит ШОС. 15-летней давности, давай, поспоминаем.
9: Не знали города, знаешь, и при оформлении материалов иногда долго выясняли, где же они стоят вообще.
8: Это прекрасно, да. Ну и еще из наблюдений, теперь от портала Е1, в промышленном проезде, если вы не знаете, где, я подскажу, это Ильмаш, дорога, ведущая к промзоне от улицы Шевской, машина утонула в луже. Ну, не целиком, не прям по крышу, но так вот существенно. Цитирую, водитель не смог увидеть под водой глубокую яму. Но это неудивительно, правда, Максим? Под водой трудно что-либо увидеть.
9: Как правило, да.
8: Особенно, когда вода мутная. У нас, в общем-то, обычно так это и бывает. И поэтому автомобиль провалился, так вот, знаешь, передним правым колесом. Так вот, хорошо провалился. Есть фото
9: провалился,
8: этого.
9: Провалился, можно сказать, даже, да.
8: Да-да-да, безобразие, недоразумение, если угодно. В мэрии Е1 сказали, что в скором времени там планируют провести ремонтные работы. Раньше вода отводилась через канавы вдоль дороги, но их самовольно засыпали строители промышленных объектов. Вот, честно говоря, как-то странно это. Зачем их засыпать, эти канавы? Чем они мешали? Тем более
9: строительный мусор
8: кидывают
9: туда, просто, понимаешь,
8: строительный мусор должен... Это эвфемизм должен... такой, закидали,
9: конечно,
8: мусором просто.
9: Нет. Строительный мусор ты должен вывозить куда-то, да, вот за это, причем, как правило, платить приходится. А тут канава, никто не видит, бесплатно. Вот, по всей видимости, и забились вот эти вот водоотводящие каналы у дороги.
8: Ну, выкиньте вы свой мусор чуть дальше, хотя бы на несколько метров. Ну, видимо, невозможно. Это, причем, если я ничего не путаю, не так давно на промышленном проезде, который топило, где давным-давно есть ямы, водители жаловались, там асфальт ведь положили. И об этом отчитывались, что, дескать, вот сейчас тут все нормально, и тем не менее, вот отыскалась яма, и водитель, по-моему, это Рено Дастер, вот он там как-то подзастрял. Кстати, судиться с кем-то в такой ситуации имеет смысл? Если водитель повредил движок, например, гидроудар мог быть, мог, или подвеску в яме мог повредить, конечно, мог.
9: Да, слушай, там, судя по всему, и бампер мог повредиться, и фара могла повредиться, в принципе. Поэтому, если водитель оформит ДТП, то с администрацией города как раз можно посудиться, потому что дорога явно находится в ненормативном состоянии. И вот это самая большая опасность, когда и дорога плохая, да, еще и осадки какие-то выпали, все эти ямы прикрыли. То есть у водителя не было ни одного шанса, в принципе, даже распознать о том, что ее впереди ждет какое-то вот препятствие такое, вот местная впадина.
8: Угу. Я некоторое время назад на промышленном переулке бывал как раз за рулем, и вот на что обращу внимание. Твое, Максим, тех, кто нас слушает, мало ли, вдруг вы тоже там окажетесь, на какой-нибудь склад поедете что-нибудь забирать, или там посреди этой промзоны есть спортивный зал, где люди в падл играют. Это такая модная история. Вот, собственно, туда я как-то и ехал. Так вот, если вы держитесь ближе к середине дороги, то ямы там меньше. И шансов преодолеть эту полосу препятствий без потерь для себя, для автомобиля, у вас больше. А вот тут, кстати, я на фото обратил внимание, что водитель вот этого Renault Duster, он как-то вот слишком вправо взял. И там что-то вот...
9: Да, слушай, ну вывалил. Такого не должно быть, в принципе.
3: Согласен полностью.
9: Слишком вправо.
3: Согласен.
9: Я на дороге еду и занимаю в соответствии с правилами дорожного движения правую сторону, да? По центру ехать, ну, это же как-то неправильно, во-первых.
8: Я говорю, ближе к центру.
9: Встречный транспорт может ведь ехать тоже, да?
8: И волну еще гнать.
9: Может быть, проезд.
8: Учитывая
9: обстоятельства. Конечно,
8: обстоятельства.
9: Такого просто не должно быть, и все. Здесь вот такие лайфхаки, они, конечно, хороши, вот, но... Надо стремиться к тому, чтобы таких ситуаций просто не существовало.
8: Плюс 7-908-909-104.5. Может быть, кстати, о последствиях дождей вы нам расскажете. Но сегодня вроде более-менее сухо в Екатеринбурге, во всяком случае, пока. Ну и еще раз, ваши комментарии к тем темам, которые мы с Максимом Ядрышовым обсуждаем, и ваши дорожные наблюдения. Несколько слов о топливной ситуации в Екатеринбурге, на которую грех жаловаться. Вот так скажу. Федеральные власти признали, что отрегулировали положение дел вручную. Топливо на АЗС Екатеринбурга появилось в результате вмешательства Федерации. Работа велась в ручном режиме. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил на совещании по ситуации на рынке топлива. Но я напомню, что Международный фестиваль молодежи продлится в Екатеринбурге до 17 сентября.
9: Так вот, на всякий случай. Очень интересно посмотреть, да, как там у соседей. Челябинская область, Пермский край, Тюменская область, может быть, да. Вот как там у них? Вот, потому что по сообщениям прошлой недели в Челябинске резко появился вот как раз с приходом бензина в Екатеринбург, в Челябинске он исчез. Интересно, стабилизировалась ли там ситуация или нет? Там фестивали молодежи не проводят.
8: Ну, смотри, есть еще кое-что, что хотелось бы обсудить. Есть отличная новость, например, для тех, кто ездит в Каменск-Уральский или куда-нибудь еще в том направлении, например, Шадринск или Курган. Так вот, на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган открыли путепровод через железную дорогу. Пока, правда, не на полную мощность, проезжую часть еще расширят. Это сооружение над тем самым переездом, Максима, о котором мы с тобой много-много раз говорили, что после деревни Логинова, где запросто можно было простоять часа по два, а иногда и более. Оцени цифры, Максим. Раньше переезд здесь закрывали до 15 часов в сутки. То есть практически половину всего времени и даже больше.
9: Да, больше половины, да.
8: Да, переезд был закрыт. По железной дороге ежедневно проходил 171 поезд, а перед переездом скапливалось более 14 тысяч автомобилей. Но это все-таки в сутки, это не в моменте, я так думаю. Строительство началось в сентябре 25 года, то есть всего год понадобился. А разговоров-то было, Максим, лет на 10 до этого, помнишь? Вот надо.
9: Гораздо больше.
8: Никак начать не могли.
9: Больше.
8: А может и больше, да.
9: Говорили еще в начале нулевых, вот к середине нулевых, может быть, впервые заговорили о том, что там надо бы построить какой-нибудь мост. И там долгое время были споры о том, кто должен строить, МВД это должен строить, или местные власти. Местные власти говорили, у нас денег нет, дайте нам федеральные какие-нибудь деньги. Федеральные власти говорили о том, что, ну, вроде как и РЖД могли бы там поучаствовать во всем этом мероприятии. Но смотри, вот все-таки в 25-м году начали, за год построили, ну, не до конца.
8: Ну, могут пока, ведь. Надо. Ну, молодцы, это прям супер, это супер новость.
9: То, что даже не до конца, да, это ничего страшного там нет, но это, правда, самый проблемный участок на том направлении был. И он был настолько непредсказуем, что, знаешь, вот я знаю, в Каменск-Уральском есть отличная команда юных инспекторов движения, которые периодически на какие-то мероприятия
8: выезжали,
9: да, со стороны госавтоинспекции. Что, они первые места занимали там. Им приходилось в аэропорт выезжать вот настолько заранее просто, потому что никто никогда не знал, сколько времени ты простоишь на этом самом переезде. И там, знаешь, там чуть ли не за 5 часов приезжали в аэропорт, потому что действительно элемент такой внезапности и
8: невыдвижимости. Вдруг ты 2 часа простоишь. Всегда
9: присутствовал. Да. В том-то и дело, да. И да, вообще, в принципе, для всех людей Каменск-Уральский крупный город в Свердловской области, один из самых больших, номер 3, наверное.
8: Ну, да, дорога эта загруженная очень. Она же дальше.
9: Да, конечно, идет, да, конечно. На Курган, это федеральная трасса на Курган, да. И когда люди не могли предсказуемо куда-то приехать, вот, ну, на мой взгляд, наверное, не очень хорошо все-таки.
8: Угу. Ну, еще раз, это действительно замечательная новость. Я там несколько недель назад проезжал, обратил внимание, что, ну, это действительно такое прям циклопическое сооружение, там огромная насыпь еще появилась. То есть не только вот взяли там бетонные какие-то конструкции, построили, там и вокруг очень много работ было. Ну, кстати, губернатор Денис Паслер отметил, новая развязка убирает пересечение с железной дорогой на одном уровне, повышает пропускную способность трассы и делает безопаснее дорогу к селам Белоярского округа.
9: Ну, ну там, что ж, безопасности, конечно, там инцидентов, по-моему, никогда не было, да, особых, так, чтобы поезд там сбивал
8: какой-то автомобиль. Ну, там такой основательный переезд с барьерами,
9: но
8: с
9: просто, да, просто само время, которое тебе надо было для того, чтобы подъехать к этому переезду, это, да, такой квест был. Угу. Непреодолимый причем.
8: Ну вот да, ты попросил, слушатели пишут, что в Челябинской области неважно с бензином. Вот неважно, пишут они. Про промышленный проезд. Там не положили новый асфальт, клали старую срезку, которая при первом дожде смывается. Вот Антон нам написал об этом на соседней безымянной улице, которая ближе к кладбищу, там уложили новый асфальт. Вот такой.
9: Может быть, это срезка и забила как раз вот эти водоотводные каналы-то, никакой не строительный мусор.
8: А, ну не знаю. Ну, в общем, надо там, надо разобраться, потому что такой вот какой-то, какая-то дорога не самая, может быть, популярная, промышленный проезд, так вот сходу скажи, где это, да, но вот когда я там был, несколько раз проезжал, там, в общем-то, трафик будь здоров, должен я сказать, меня прям это очень удивило, ну и действительно очень много большегрузов, потому что там промзоны. Давай дальше пойдем. В России после некоторого снижения снова начала расти аварийность с участием СИМ. Средств индивидуальной мобильности, ну, они же электросамокаты, например. Количество таких аварий за 8 месяцев текущего года выросло почти на 40%. Это такая средняя температура по больнице, это цифра общероссийская, среднероссийская, 40% плюс. Погибло более 50 человек, пострадало примерно 3500. В регионах считают, что рост аварийности связан с неаккуратной ездой граждан на личных Максим, электросамокатах, а также нехваткой инфраструктуры и культуры езды. Определенный вклад в статистику обеспечивают курьеры-доставщики, использующие для работы электровелосипеды, отмечает Коммерсант. Ну и какие тут детали можно отметить? Аварийность с электросамокатами считают вот уже 8 лет. Она росла с 2018 года на протяжении 8 лет, но в 2025 году, то есть в прошлом году, динамика впервые пошла на спад. И вот сейчас опять начала расти.
9: Что происходит? Тебе расскажи мне, как считают аварийность 8 лет, если понятие СИМ появилось в 2023 году только? Вот очень, конечно, интересно.
8: Тогда, с 2018 года, Максим.
9: До этого отдельной статистики не велось, потому что это были пешеходы.
8: Выявили,
9: правил дорожного движения.
8: Вычленили каким-то образом.
9: Не могли это сделать. База данных, она ориентируется на действующее законодательство. И если это пешеходы, то они в статистику и шли как пешеходы. Да? Именно поэтому все и говорили о том, что как только понятие появилось в 2022 или 2023 году, слушай...
8: Давай не будем углубляться. Давай широкими мазками вот про тенденцию поговорим.
9: Как раз вот и начали вести статистику.
8: Хорошо, хорошо. Пусть будет так. С 23-го вели, росло, в 25-м начало снижаться, в 26-м опять растет.
9: На основании одних только цифр, вот что выросло, не выросло, да, ну, ничего, в принципе, не... Да, никаких выводов из этого мы не сделаем, да. Да, почему? У нас и задачи такой нет, потому что делать выводы, да. Нужно знать, во-первых, сколько самокатов стало. В прошлом году, ты помнишь, да, во многих больших городах заявляли как раз о таком стремительном росте количества кикшеринговых самокатов. В этом году вот я не помню, чтобы говорили о том, что будет увеличение парка, какое-то существенное увеличение парка. Нужно смотреть вот все-таки причины этих самых происшествий, где они происходили, на дорогах, на тротуарах, там, кто виноват в этих ДТП. Потому что само по себе число 50 погибших, это не значит, что 50 человек вот, виноват в этих ДТП. Может, их машина сбила. Да, и там вина водителя.
8: Ага, на тротуаре они ехали, их машина сбила.
9: Мы не знаем, где они ехали. Вот, не можем мы какие-то выводы делать. Поэтому здесь надо смотреть каждый ДТП, конечно, да, такое вот происшествие.
8: Можно, пожалуйста, я тебя перебью?
9: 50, но 50 погибших человек и 3,5 тысячи пострадавших, по-моему, это прям вот очень много.
8: При этом, Максим, есть два региона в Российской Федерации, которые находятся в противофазе, где роста аварийности с водителями СИМ в 26-м году нет. И один из них – это Свердловская область. Тут отдельный, конечно, вопрос возникает. Что у нас происходит такого,
9: ну, здесь,
8: что у нас ситуация
9: вопреки,
8: лучше, чем...
9: Возможно.
8: Допустим, в Москве, в Московской области, там хуже всего в Санкт-Петербурге, там какой-то вообще чудовищный рост случился.

0: становится у нас как-то получше.
1: Ну и, кстати...
0: Или, а метро, получается, застряло где-то в прошлом.
2: Вот да, несколько...
0: транспорта изгой в этом смысле?
2: Да, потому что несколько раз уже было объявлено, что будут менять подвижной состав, но как-то не доходили руки, то денег не хватало, то ли еще что-нибудь. Ну и теперь Андрей Панайотиди, директор метро Екатеринбургского метрополитена, сказал, что полностью обновят состав подвижной, но к 2035 году.
0: И сейчас... начнут даже не в следующем году, а с 2028 года.
2: То есть через год.
0: По одному-два состава в год будут менять. То
2: есть а всего их 17 составов четырехвагонных. 68 вагонов всего ездит у нас по этой единственной линии пока. И 11 из них вагонов выпуска 89 года прошлого века.
0: Это 1900... много или мало? Это свежий?
2: 11 и 68. Ну, ты можешь посчитать примерно.
0: А остальные свежее?
2: Свежее.
0: Ну, прекрасно.
2: Нет, это, конечно, хорошо, ну, что они свежие.
0: На чешские трамваи, какого года выпуска они у нас, они прекрасно ездят.
2: Ну,
0: еще и достопримечательностью.
2: Уже все, они тоже будут уходить в прошлое, потому что трамваи тоже закупили новые.
0: Мне еще одна цитата понравилась из Андрея Панайотиди по порталу 66. Приведу ее. «Пока речь идет об одной действующей линии. Если же их станет больше, то это уже иная история».
2: Ну, туда сразу будут, наверное, закупать. Понимаешь? Вместе с линией это будут закупать в вагоны, наверное.
0: Зачем?
2: Ну, не эти же пускать, потому что их мало.
0: Нет?
2: Мало. Их и так не хватает.
0: Ну, будут менять старые.
2: Сегодня работает одна ветка, а завтра работает другая.
0: Нет, знаешь, мне кажется, если бы в Екатеринбурге появилась вторая ветка и по ней пустили даже старые поезда.
2: Согласен.
0: Люди были бы счастливы.
2: Да, и счастлив был
0: это
2: бы...
0: Это же мечта. Вторая
2: вот.
0: Ветка метро – это мечта любого екатеринбуржца. Ну, разве нет?
2: Включая...
0: Ты мечтаешь?
2: Я мечтаю, наверное, мечтаю. Не знаю, я сейчас редко пользуюсь метро.
0: Какая разница?
2: Поменялись маршруты.
0: Я вообще метро не пользуюсь, и тем не менее я мечтаю.
2: Нет, я тоже мечтаю, потому что
0: именно
2: когда
0: потому,
2: нужно...
0: Я начну пользоваться.
2: Вот, когда нужно, оно, если под рукой, то очень спасает. Это действительно так.
0: Под
2: и мечтает.
0: Рукой. Метро, оно
2: под ногой, под землей.
0: Под рукой, да.
2: Так вот, мечтает и мэр Екатеринбурга, который заявил на Международном фестивале молодежи, что мечтает увеличить, чтобы увеличилось число станций метро с 9 до 18 в ближайшие 10 лет. То есть в два раза.
0: Угу.
2: Примерно. Но, правда, как
0: давайте
2: это...
0: мечтать вместе.
2: Ну, подожди, у нас
0: сказать?
2: Же уже
0: что
2: объявлен
0: главное,
2: конкурс.
0: Чтобы эти мечты были подкреплены финансированием должным.
2: Но это всегда так. Но
0: городу
2: у нас
0: не потянуть. Разрабатывать. Области не потянуть. Ждем, когда федерация...
2: Может, сейчас как раз на международном фестивале-то там кто только не приезжал на этот фестиваль, может договориться мэр?
0: Тут топливный, транспортный даже, точнее, так будет сказать, вице-премьер Александр Новак высказывался про топливо. Как раз сказал о том, что в Екатеринбург его подвезли, в ручном режиме отрегулировали ситуацию. Эх, не спросили его про метро. А вдруг бы сказал «да».
2: У нас
0: пора,
2: транспортные начинаем, министры, как обычно, спросили. Говорят, что у вас пассажиропоток не тот, чтобы рыть
0: это,
2: метро
0: это
2: вторую
0: ветку. Но не спросили же.
2: А надо спрашивать постоянно. Потому
0: может
2: что
0: быть, может быть, какие-то изменения.
2: Проектируют постоянно, за большие деньги причем
0: ну, в общем, продолжаем мечтать. Бывший директор Свердловск-метрострой Юрий Дозарец, кстати, считает, что маршрут новой линии стоит проектировать на основе схемы, разработанной еще в советские времена. Тогда все-таки специалисты изучали пассажиропотоки и готовили предварительные проекты следующих линий, но придется схему теперь менять из-за развития академического.
2: Не ну, собственно, его, да, раньше было ЖБИ ВИС, а теперь ЖБИ академический.
0: Все соответствует, ну, действительно, я согласен, академический, там же в том же направлении примерно Солнечный, который тоже активно развивается.
2: Чуть-чуть.
0: А так, в общем, это под проспектом Ленина, условно говоря, ну или там под улицей Малышева, надо вторую ветку прокладывать. Это у нас получается с востока на запад.
2: Да, хотели же еще один вариант, предлагался, по крайней мере, чтобы через Уктус туда на Академический пустить через Солнечный, насколько я помню, вот эту самую ветку. То есть не напрямую через проспект Ленина, вот так, да, по прямой с ЖБИ, а еще завернуть туда. Потому что там тоже развивается, сейчас строится очень много жилья в том районе, и я думаю, люди были бы счастливы.
0: Ну, в общем, как вы поняли, уже невозможно просто взять и пройти мимо темы второй ветки метро. Потому что, да, это мечта, мимо мечты не пройдешь, просто так от нее не откажешься. Плюс 7-908-909-104,5. Верите ли вы в то, что в обозримой перспективе станции в нашем метрополитене станет больше 9?
2: Алексей Орлов 10 лет обозначил. В два раза... Он хочет, чтобы увеличилось количество станций. 10 лет, пожалуйста.
0: Да. Ну, а мы...

0: немножечко тему поменяем, но еще раз, вы комментарии свои присылайте обязательно, мы за ними проследим, обязательно наиболее любопытные озвучим. Ух, какая новость-то из Екатеринбурга. В федеральную повестку залетела. Из живота пациентки с редким заболеванием вытащили 0,5 кило волос. Без вмешательства медиков девушку ждала бы смерть. Новость эту подхватили все, да? Паша. Да, она приобрела федеральное звучание. Знаешь, в том числе почему, а может быть прежде всего? Потому что вот это редкое заболевание, оно называется синдром Рапунцель.
1: А-а-а.
0: Вот на это, я думаю, многие отреагировали.
1: Может
0: когда
1: быть.
0: Видишь в заголовке или где-то рядом синдром Рапунцель.
1: Синдром-то
0: Господи, что
1: простой.
0: Это? Мы знаем, что это вот сказочный персонаж,
1: да,
0: с длинными волосами. В общем,
1: Рапунцель не была замечена, чтобы она жевала свои длинные волосы.
0: Но они длинные. Длинные,
1: они
0: волосы
1: длинные.
0: У нее есть? Есть. Видимо,
1: ну все,
0: уже все достаточно,
1: чтобы Рапунцель
0: назвать именно таким образом.
1: Дело в том, что девушка жевала свои волосы.
0: Да. Дальше будет цитата по ресурсу «Осторожно, медиа». Федеральному ресурсу, как я уже сказал. 25-летняя жительница Екатеринбурга обратилась в ЦГБ номер 7, то есть в нашу семерку, с сильными болями в животе, тошнотой и слабостью. Врачи провели диагностику и обнаружили волосы, которые полностью заполнили желудок. Они годами скапливались и сплелись в плотный трихобезоар.
1: Так вот, это вот поэтому еще в федеральную
0: организм не способен их переварить. Причиной стал синдром Рапунцель. Состояние, при котором человек регулярно жует и проглатывает собственные волосы.
1: Откусывает.
0: Ты можешь себе такое представить?
1: Могу. Я могу много что представить.
0: Да, из-за этого, собственно, может образоваться крупный ком в желудке, который в некоторых случаях приводит к непроходимости и прочим.
1: Ну, понятно. Как засор в трубе, в общем.
0: Да. Извлечь естественным путем образования было невозможно, поэтому хирурги провели операцию через разрезы лапароскопические, такие микронадрезы. Им удалось полностью удалить трихобезуар и сохранить пациентке желудок. Есть фото, есть видео. Жуть, скажу я вам, слабонервным смотреть не нужно.
1: Подстригли после этого?
0: Ну, вот такой синдром Рапунцель. Я не знаю. Ну, это, видимо, что-то психологическое.
1: Короткую прическу сделать и все.
0: Бороться с
1: причиной. Психологией тоже, да. Это уже психиатрия, мне кажется, даже не психология.
0: Ну, где-то в той плоскости, мне кажется, лежит решение этой проблемы. Ну, а Минздрав наш областной, ну, молодцы, мне кажется, с точки зрения медийной, с точки зрения информационной. И вообще продвижение реальной медицины, наш Минздрав, он прям вот сделал серьезный
1: работает.
0: Шаг. У них есть в соцсетях свои каналы, там постоянно появляются новости. Причем не просто какие-то абстрактные новости, а вот совершенно такая конкретная история, которая... Говорят нам о том, что медики наши молодцы. И есть чем гордиться. Это прекрасно. Вот такой синдром Рапунцель у нас в Екатеринбурге здесь был обнаружен. Дальше пойдем.
1: Да, есть еще одна новость, которая связана с преображением Екатеринбурга, возможным в ближайшее будущее. Я тоже поразился, что все, наверное, местные СМИ вышли с заголовком: «В Екатеринбурге построят музей рока». Построить. Все уже. Они решили, что музей будет. На самом деле все гораздо сложнее.
0: Где же наше любимое слово «могут»?
1: Нет.
0: Где нужно, решили... где не нужно употребляют в заголовках. Здесь действительно его почему-то нет.
1: Да, к мэру Екатеринбурга обратился основатель музея андеграунда Павел Неганов. Он предложил построить музей рока с упором на Свердловский рок. Для этого нужно перевести в частное владение здание на улице Добролюбова 6-8. Ну, заброшенное здание недалеко от музея, или, в общем, там в одном комплексе они находятся с музеем авангарда. В музее авангарда андеграунда, да. Уже есть какая-то коллекция, посвященная року, но места не хватает. Столько накопилось, что пора бы уже, сказал Неганов,
0: расширяться.
1: Для этого нужно перевести эти здания в другую категорию, в категорию частного владения. Алексей Орлов одобрил инициативу, но пока не решил, как передать здание в частную собственность. Необходимо проработать правовой механизм. На этом можно, наверное, статью и закрывать пока. Про музей рока и говорить, что он появится.
0: Она на этом и закрывается.
1: Ну, зная, в общем-то, энтузиазм и энергию Павла Неганова, который музей андеграунда очень быстро, ну, относительно быстро сделал.
0: В 22-м году он открылся.
1: Я просто знаю, как он строился, и это все было стремительно, и там все было на таком уровне, что позавидовали бы многие коллекционеры. И, возможно, он пробьет. Там же у них дворик есть, где концерты как раз дают, его тоже приспособить можно для нужд вот этого продвижения Свердловского, в том числе рока. Основу экспозиции должен составить, конечно, Свердловский рок.
0: Я вот не совсем понимаю, у господина Неганова, у него уже есть некая коллекция?
1: Да, он сказал, что
0: есть. Которую там можно выставить, и как раз места не хватает. Или эта коллекция будет, ну, не знаю, там бросят клич среди наших уральских рокеров, типа, а давайте, несите, наверняка.
1: Ну, и это тоже будет. Ну, смотри, цитата.
0: У Пантыкина, и у Бутусова, и у Шахрина.
1: У Пантыкина вообще целый этот подвал всяких там архивов, студия, которая редкости, да, Свердловского рока. Так вот, что сказал Неганов на Совете неравнодушных? Это там все происходило. Основная часть Свердловская, это будет ядро музея, по ней уже создана полная коллекция. В ней больше 200 музыкальных артефактов. Поддержали, конечно, известные рок-музыканты и Бутусов, и Самойлов, и Пантыкин, Бубонец и другие.
0: Слушай, ну идея прям классная.
1: Хорошая.
0: И надо сказать, что это то, что витает в воздухе, и, конечно, в год 40-летия рок-клуба к этому особое внимание, но, по большому счету, это же наш такой вот бренд нашей территории, Екатеринбурга, Свердловский рок. У нас ведь экскурсии водят.
1: Есть, да, конечно.
0: По местам боевой славы. Да, мы знаем, кто эти экскурсии водит, и люди довольны, люди счастливы. А если бы еще был музей, как такая вот некая финальная точка таких вот прогулок по Екатеринбургу, но это действительно было бы здорово. Мне кажется, есть что показать и что включить, послушать. Это же такая могла быть, в том числе интерактивная история.
1: Ну, она и будет, раз там коллекция архивная музыкальных артефактов, ну, в том числе, наверное, и запись. И...
0: Ну, единственное, конечно, все упирается в деньги. В этом смысле...
1: Я думаю, как раз у Павла Неганова...
0: Ключевая проблема. Потому что хороший музей... Ну, точнее так, музей сделать дорого, а хороший музей еще дороже. Ну, чтобы он обладал современными технологиями, чтобы туда действительно хотелось приходить, чтобы это было не просто там нагромождение...
1: экспонатов.
0: Исторических там экспонатов, артефактов и так далее. А вот как-то, чтобы это было сделано и с умом, и с душой, и с эмоцией правильной.
1: Ну,
0: в то самое время не вводило тебя в ступор, когда всего слишком много, сам понимаешь, да?
1: Музей андеграунда?
0: Вот перегруз информационный, он тоже, в общем-то, не очень хорош.
1: Все-таки удался, хотя там есть перегруз определенный, в музее андеграунда имеется в виду, но, тем не менее, люди его полюбили. И ходят туда, и ходят. Он довольно популярен.
0: В общем, это хорошая история, которая, я думаю, еще бы добавила привлекательности туристической 100%. Екатеринбургу. И мы-то местные бы, я думаю, пошли с удовольствием в такой музей. Чего ж там говорить про приезжих?
1: Тем более...
0: Для них уральский рок, Свердловский рок-клуб, это прям вот отдельная страница истории, с которой надо ознакомиться.
1: В общем, тем более, он не только про Свердловский рок, он еще вообще про российский, русский рок 60-х годов до 2000-х планируется. Ядро Свердловский.
0: Ну, тут расширять-то можно, конечно, до бесконечности.
1: Так что, да, вот это здание, двойной адрес, наверное, будет подспорьем, если все-таки найдут правовой механизм передачи его в частные руки этого здания.
0: Да, да. Ну, еще раз, хорошая идея. Будем надеяться, что с реализацией все получится и не придется ждать там 10-20 и сколько там еще лет. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии присылайте нам, пожалуйста, в любом удобном, в любом нравящемся вам мессенджере. Ну что, теперь?
1: Выборы.
0: Выборы?
1: Нет. Ну, давай выборы, давай выборы, потому что вот напишите, нам только что были озвучены каналы связи, вы читали хоть одну программу политических партий перед выборами? Вот по-честному только. И читали ли вы агитационные материалы перед выборами? Почему? Потому что ВЦИОМ пошел в народ, как обычно, и начал спрашивать, читали ли люди вот то, что я перечислил. Предвыборные программы партий и агитационные материалы. Смотрели, читали, брали там из рук людей, которые стояли на улице. Так вот, 2/3 россиян не читали предвыборные программы партий. 30% с ними ознакомились. Это намерил ВЦИОМ. Ну, ознакомились как?
0: Познакомились.
1: Посмотрел издалека.
0: Им что-то в руки дали, до ближайшей урны донес,
1: даже не, уже ознакомился. Это даже не программа. Некоторые политологи говорят, что людей, когда так спрашивают, они считают, что если они что-то услышали, то они, ну, например, то услышали дебаты на радио Си, то сразу ознакомились с программой партии.
0: Ну, в каком-то смысле, да.
1: Как тогда, ну, кусочком.
0: В дебатах же какие-то кусочки
1: программы явно озвучиваются. Ну, так что люди считают так. Так вот, на вопрос о том, читали или нет предвыборные программы, а если читали, то чьи, 30% сказали, что читали, 66% не читали. читали в основном программу «Единой России», потом КПРФ, «Новых людей», ЛДПР и «Справедливой России» по нисходящей.
0: Так а чьих еще?
1: Кто еще-то у нас?
0: Других-то и нет.
1: Партия пенсионеров, партия прямой демократии. Кто у нас там еще? Да.
0: Спасибо.
1: Вот,
0: спасибо.
1: Родина.
0: Очень информативно.
1: Коммунисты России.
0: Но тем не менее. Мы
1: у них там 10 партий же.
0: Кто у нас в парламенте находится и кто имеет шанс 5-процентный барьер преодолеть.
1: Читали, а вот, видишь, читали, прям 30% ознакомились. В ЦИОМ также спросил про агитационные материалы на выборах в Госдуму. На вопрос, видели или не видели за последние месяцы такие материалы и каких именно партий, 60% россиян ответили, что видели, 33% вообще не видели никаких агитационных материалов. То есть по улице не ходят, на рекламу не смотрят, ходят мимо, закрыв глаза, видимо.
0: А голосовать-то ходит, интересно?
1: А отсюда
0: и вообще,
1: вывод.
0: На основании чего принимается решение, за кого проголосовать? Если ты программу не читал, если ты там с трудом представляешь или вообще не представляешь, чем конкретная партия идет на конкретные выборы, тогда как сделать выбор?
1: Ну, красиво, чтобы было. Ну, вот смотришь.
0: Или просто достаточно, там, не знаю, билборд, там, увидел. Все.
1: Да. Некоторых сподвигают, кстати, дебаты. Я знаю такого человека, который уже выбрал на основе...
0: Послушал. Вдумался,
1: да,
0: где что отозвалось.
1: Из всего этого выбрал одного, который более-менее соответствует.
0: Хотя, опять же, вот как это должно быть? Вот по логике.
1: На контрасте.
0: Прочитал, ознакомился, вот эта партия это обещает, это. Сравнил, прикинул, что тебе нравится
1: и не пошел.
0: Нет, ну это так бывает, конечно, я-то про другое имею в виду. Ну ладно, в общем, такие парадоксы или не парадоксы политической жизни. Об этом «Коммерсант» сегодня пишет, об этом исследовании. Хотите, почитайте.
1: Да
0: там.
1: Все, по-моему, и «Ведомости» пишут, РБК в ЦИОМ разослал.
0: По большому счету это не новость. У нас вообще люди мало читают, прям скажем, в последнее время. Все только в ТикТоке видео смотрят, и вот эти рилсы секунд на 10-15.
1: Так,
0: вот
1: можно программы
0: почитать,
1: донести.
0: Это же политическое, это же так скучно. Это ж так.
1: Смотря
0: вот,
1: как зажигать. Можно песенку спеть, как мы видели, на тех же дебатах. Да? Можно произнести какие-то слова, которые зажгут. Ирен пишет, не читаю, смотрю по прошедшим делам. А программа это всегда за все хорошее.
0: Ну да, но тем не менее, как она сформулирована, что именно хорошее обещает.
1: Какое именно хорошее предлагает.
0: Тоже могут быть разные вещи. Ну ладно, я, кстати, не знаю, интересно бы провести исследование на этот счет. Привлекали ли партии к написанию своих программ искусственный интеллект? Кажется, сейчас нет таких документов и вообще таких сфер в исследовании, продвижении которых не использовался бы искусственный интеллект. Но вот меня сегодня прям поразила публикация, опять же, вот в «Коммерсанте» ее нашел, к 2030 году более 95%, ну, то есть почти все, давайте так скажем, российских судей будут применять в своей работе искусственный интеллект. К 2030 году, это вот уже завтра. Это
1: два года осталось, да.
0: Доля сгенерированных с его помощью проектов процессуальных документов может достичь 50%. Такие целевые показатели предусматривает концепция внедрения технологий ИИ в судопроизводство, утвержденная в сентябре председателем Верховного суда Игорем Красновым. Предполагается, значит, где именно будет ИИ использоваться. Почти полностью возьмет на себя подготовку протоколов судебных заседаний. Ну, тут почему
1: нет? Нормально.
0: Действительно, там же главное расшифровать.
1: Расшифровать, а он очень хорошо расшифровывает в последнее время.
0: Да, ну, может немножечко как-то ее отредактировать. Анализ доказательств и явление противоречий в материалах дела. Одним из базовых принципов использования нейросетей остается вспомогательный характер ИИ. Он является помощником судьи, а не его заменой.
1: Об этом давно уже говорят в разных профессиях, что не заменят ИИ и так далее. А в судах, может быть, и к лучшему будет. Мне кажется, потому что у нас иногда суды такие решения принимают в разных совершенно. Вот спроси
0: еще
1: Максима Ядрышова.
0: Не заменят. Поэтому рассуждать на эту тему.
1: Нет, так там дело-то в том, что элементарно как-то не могут даже правовые нормы правильно выявить некоторые суды. Это и права потребителей.
0: Вот,
1: я уже не говорю про.
0: Противоречиями будет заниматься.
1: Вот, так может некоторые, может быть, решения будут и сразу в верхних инстанциях решаться, не надо до Верховного суда будет доходить.
0: Ну, может быть, еще раз. То есть фактически это какая-то ближайшая перспектива, и все это укладывается вообще в канву одного из главных споров, которые сейчас идут, причем это такой вот спор планетарного значения, а что делать с искусственным интеллектом? Нужно ли его ограничивать? Да? На эту тему сегодня высказался не кто-нибудь, а Дональд Трамп. Он призвал не тормозить развитие искусственного интеллекта. Он обвинил критиков технологического развития в том, что они прогнозируют сценарии, которые не произойдут. Но мы напомним, что на днях... владельцы, руководители крупнейших сервисов по внедрению искусственного интеллекта, в том числе Илон Маск, выступили с общим заявлением, что как-то вот надо бы ограничить, потому что риски велики, и просчитать их сейчас не представляется возможным.
1: Логика такая, что искусственный интеллект развивается быстрее, чем развиваются правила безопасности. И, соответственно, уже искусственный интеллект, вот эти системы искусственного интеллекта, они что-то взламывают уже. Они взламывают программы по обучению искусственного интеллекта.
0: То есть сами себя учат. Человек тут как бы уже особенно и не нужен.
1: И все
0: если человеку что-то
1: Skynet.
0: Там даже не понравится, он еще и остановить это не сможет, в случае чего.
1: Ну, если
0: такие сценарии-то фантастические-апокалиптические. Ну, так он розетку обратно себе там придумает, как эту историю обойти.
1: Толчком стало как раз заявление бывшего сотрудника Anthropic и OpenAI Джейкоба Коксона, который, в общем-то, и вспомнил такой сценарий, похожий на Терминатора, что ИИ скоро нас всех уничтожит к концу десятилетия способность погубить...
0: Сколько дал? 10 лет?
1: 10 лет, к концу десятилетия.
0: Мы тут вторую ветку метро ждем.
1: ИИ будет себе строить. Вот эти все терминаторы будут рыть метро для себя. У них же там иерархия наверняка появится.
0: Да им не надо.
1: Ну, почему?
0: Наверное.
1: Не знаю.
0: Ну, да, в общем... Это и дело, вещь в себе. Что он там себе удумает?
1: Но действительно серьезное. Уже король Великобритании и Commonwealth себе призывал разработчиков искусственного интеллекта, чтобы с ними поговорить. На эти призывы Китай пока сказал, что не будет реагировать, потому что нельзя прогресс остановить, что тоже, кстати, напрягает разработчиков западных, американских, потому что ну, бесполезно. Если все не подключатся к этому ограничению, то зачем...
0: То есть, если одни остановят и ограничат,
1: то другие получат преимущество элементарно. Об этом Трамп, кстати, и говорил. И вот сегодня,
0: то есть,
1: по-моему...
0: такая уже, в общем-то, политическая история.
1: Политическая получается. Совершенно,
0: не
1: потому что...
0: Экономическая и не морально-этическая.
1: Трамп говорит, что нельзя ограничивать, у нас конкуренция...
0: Что важно выиграть технологическую гонку в Китае.
1: И вот что еще интересная цитата из Трампа написал в Truth Social. «Я разоблачитель мифов, и прямо сейчас я разоблачаю еще один миф, что искусственный интеллект захватит, поглотит и уничтожит мир, и что роботы будут маршировать по нашим городам, избавляясь от всех нас. Это даже безумнее, чем миф о «Россия, Россия, Россия» или афера о глобальном потеплении.
0: Россия? При чем тут Россия?
1: Угроза от России. Вот
0: а, прям в этом смысле?
1: Да, да, да.
0: Ну, ладно. Ну и в финале, купить новый iPhone на одну зарплату тоже вот посчитали. Угу. Я так понимаю, исследовали базы данных по зарплате, по вакансиям там, и так далее. Сферах. Смогут только сварщики. Вот это вообще неожиданно, абсолютно. При окладе в 250 тысяч после покупки у них еще и останется.
1: Смотря какой покупать
0: будет. Почти 80 тысяч. Ну да, я согласен. Там,
1: там
0: же
1: до полумиллиона
0: от
1: доходит.
0: От памяти зависит, да. Прежде всего, от размера. Зарплаты пилотов и водителей бульдозеров тоже формально хватит на смартфон, но почти без остатка. А складной iPhone Duo за 300 тысяч рублей оказался не по карману ни одной рабочей профессии.
1: Рабочие, тут надо почему-то. Считали рабочие профессии. Да. Кстати, мне про iPhone 18 сегодня уже пришла рекламка от одного из сервиса Яндекса, что уже можно предзаказать.
0: Сколько зарплат ты прикинул?
1: Я не стал читать даже. Решил. Я до этого новость прочитал,
0: и
1: поэтому...
0: Правильно. Ну, пожелаем нашим слушателям и зрителям, чтобы
1: хватало.
0: Их желания совпадали с возможностями, как было сказано в классическом фильме. Это была программа «Горожане. Разговор» на радиофорум 104.5 FM.
1: Не переключайтесь.
0: Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
3: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
2: 16+.
4: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
5: Доброе утро. Граждане России не обращались в генконсульство в Гуанчжоу из-за проливных дождей на китайском курортном острове Хайнань. Об этом сообщили агентство ТАСС в российском загранучреждении провинции. Из-за мощных ливней на острове власти эвакуировали более 40 тысяч человек. Городской округ Учжишань оказался потоплен. За сутки там выпало рекордное количество осадков с 1958 года. В городе Ваньнин был смерч. Во многих районах Учжишаня случились оползни, нарушено электроснабжение. Некоторые курорты зоны временно закрыты. Бензин в Екатеринбург поставляется в ручном режиме, как и в другие регионы, где ранее возникли большие проблемы с поставками автотоплива. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны. Чтобы стабилизировать поставки бензина, на нескольких НПЗ ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Независимые нефтезаводы и АЗС прорабатывают соглашение с Минэнерго и ФАС о поддержании приемлемых цен. Все необходимые объемы нефтепродуктов завозят в регионы без перебоев. ФАС активно пресекает нарушения. Возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения. Вертикально интегрированные нефтекомпании удерживают цены, близкие к уровню инфляции, пишет «Комсомольская правда». Жители Екатеринбурга в микрорайоне Лечебном получили двойные платежки за услуги ЖКХ от УК «Лазурит» и от компании «Энергосбыт Плюс». Последняя квитанция УК требование сдать на капремонт дома больше 4000 рублей. Глава «Лазурита» Виктор Старокужев заявил порталу «Я-1», что компания еще в июне расторгла договор с «Энергосбытом», но коммунальщики продолжают отправлять квитанции. В пресс-службе «Энергосбыт Плюс» подтвердили, что расторгли договор с «Лазуритом», но не выпускали квитанции с услугой платы за капремонт. В фонде капремонта добавили, что организация, которая начисляет взносы, является УК «Лазурит», пишет Я-1. Напоминает, что против Виктора Старокожева возбуждены и расследуются два уголовных дела в Челябинской области. В Свердловской области открыли важный мост через железную дорогу на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Новая развязка убрала пересечение с железной дорогой на одном уровне, повысила пропускную способность трассы и сделала безопаснее дорогу к селам Белоярского округа. В планах расширение путепровода до 4 полос, написал губернатор Паслер в своих соцсетях. В понедельник глава региона торжественно открыл путепровод вместе с министром транспорта России Андреем Никитиным. Американская актриса Зендея вызвала ажиотаж в сети новой прической. Пост появился на странице ее стилиста Лоу Роуча. Зендея посетила в Нью-Йорке вечеринку бренда Prada Beauty в рамках недели моды. Она сделала короткую стрижку пикси. Видео собрало 3 миллиона 700 тысяч просмотров. В комментариях пользователи восхитились новым образом звезды Дюны, Одиссеи и Человека-паука. Пишут, что она одна из самых красивых женщин галактики, абсолютное совершенство и никогда не ошибается при выборе образа. Напомню также, что возлюбленный Зендеи Том Холланд объявлен самым кассовым актером Голливуда. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
6: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
7: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
6: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
9: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем 13-14 градусов выше нуля.
6: Информация на правах рекламы.
10: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
11: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Повтор программы.
14: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
15: На 104.5 радиофорум продолжается дневной эфир. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Андрей, добрый день.
16: День добрый.
15: Так получилось, что все-таки из-за школьных линеек, старта учебного года и прочих обстоятельств не смогли мы 1 сентября выйти в прямой эфир. Но, тем не менее, достаточно серьезные вещи у нас 1 сентября произошли в плане вступления в силу законодательных инициатив. Поэтому, наверное, давайте все-таки начнем мы с криптовалюты, потому что на уровне юридической консультации именно... Вот это вот самое вступление в силу закона, регулирующего оборот криптовалют на уровне государства, это, наверное, ну, самая такая по-прежнему важная тема, остается даже неделю спустя, потому что вступить-то все в силу вступило с 1 сентября. Вот объясните, пожалуйста, для кого уже все изменилось, а на кого еще будет распространяться переходный период, который у нас длится до 1 марта, по-моему, 2027 года?
16: Слушайте, ну, во-первых, вступление в силу 283-го закона напрямую не связано с линейками школьными. Это всего лишь совпадение календарное и не более. И когда мы говорим про новый закон, наверное, несмотря на обилие разных положений и правил, многих волнуют ключевые моменты. Вот ключевые. Первый момент. Нужно ли переводить в холодные, из холодных кошельков, ну, как говорится, в регулируемую сферу российского контура? Есть такая обязанность или нет? И, в принципе, ее нет только в переходный период или ее вообще нет этой обязанности? Второе. Если, как говорится, как в том в детской истории, мама меня посчитали, и вы пошли в российский контур, можно ли со счета сбиться и выйти из этого контура, как бы говорится, либо это билет в один конец в счетоводную систему всех наших сервисов государственных. Это второй вопрос. Третий вопрос, наверное, нужно или не нужно обладать статусом квалифицированного, неквалифицированного инвестора для операций соответствующих. Ну, наверное, четвертый вопрос, как быть с налогами, за что платится, и это, как говорится, фактор совершенно существенный. Ну, и все, что всегда в голове, а вот что, если что-нибудь не сделать из предписанного?
15: Будет?
16: Что тогда? А будет? А оно надо вообще или не надо? Но первый вопрос, наверное, самый важный, вот в тех положениях, которые вступают в силу, нет обязательного предписания переводить ранее открытые кошельки вне российского контура в российский, несмотря на то, что соответствующие предложения содержались в некоторых редакциях законопроекта, финальной редакции этого нет. То, что законным образом было приобретено ранее, может находиться в соответствующих средствах и инструментах учета. Я даже добавлю, было положение, что, как говорится, ради бога пускай находится, но вот защищать вы сможете только те кошельки, которые там продекларировали, например, перед ФНС. Ну, как говорится, раскрылись. И это положение тоже было подвергнуто проверке Конституционным судом, который обозначил, что если законным образом была приобретена криптовалюта, то не должно умаляться право собственности на соответствующий цифровой актив, и, соответственно, такие гарантии распространяются. Наверное, с точки зрения переходных положений, это ключевая новость, которая вот может существовать. А вместе с тем, вот детально тут разбирались в тематике соответствующие эксперты, если все-таки по тем или иным соображениям было принято решение переводить криптовалюту, ну вот, в российский контур, в учетный, то, пожалуй, все-таки это билет в один конец. И, конечно, сложно сказать, пока еще все не заработало, да, в окончательном виде. Но пока такого бесшовного варианта выхода из этого контура не просматривается. Поэтому уж все должны принимать для себя соответствующее решение. А что касается статуса квалифицированного, неквалифицированного инвестора, ну, примерно те, кто наши уважаемые слушатели сталкивались с работой на рынке ценных бумаг и приобретения статуса квалифицированного инвестора, все правила более-менее известны. И плюс-минус то же самое, как ограниченность соответствующих возможностей по обретению, в зависимости от того, есть у тебя статус или нет, и какими активами нужно здесь обладать. Ну, соответствующая информация, она более-менее доступна. Наверное, чувствительный вопрос, связанный с налогами. Здесь общий принцип ясен. Если есть доход...
15: Должен быть налог.
16: Должен быть налог. Как говорится, две вещи, которые нельзя избежать в жизни, смерть и налоги. Это вот если есть доход, в том числе по операциям с криптовалютами, это значит, что если в момент там, продажи и выручки соответствующие возникает, налог платится. При этом применяется ставка, как в случае с операциями другими финансовыми инструментами, либо 13, либо 15%. Но здесь важный момент, на который бы обратил внимание. Налог платится, по идее, есть право на использование вычета, значит, учета в качестве затрат тех расходов, которые были понесены на приобретение. Поэтому столь важно, вот сейчас это подчеркивается, сохранять документацию, связанную с затратами, фактическими затратами на приобретение. И, конечно, вот этот вопрос, если это происходит в российском контуре, ну, тут плюс-минус все равно все цифровые следы, платежные агенты, расчетные операции, они плюс-минус сохраняются, тем более, что инфраструктура будет предоставляться банками с безупречной репутацией, да, и все эти моменты ясны. А вот если, например, криптовалюта была приобретена ранее, в холодных кошельках, за пределами контура, и, например, за активы, которые, ну, есть вопросы, да, то вот здесь могут возникнуть у отдельных категорий некоторые трудности, либо, скажем так, внутренние комплексы по поводу того, чтобы подтверждать...
15: Связанные с легализацией, да?
16: Да.
15: Всего этого процесса.
16: И вы в точку смотрите, а что с расходами? И если расходная часть не подтверждается, то автоматически возникает вопрос, связанный с тем, что доходом может быть признано не вот сам по себе доход в виде дельты в экономическом смысле, а выручка сама по себе. Ну и, соответственно, тут каждый для себя уже должен оценивать свои собственные риски, свои последствия, а равным образом планировать какие-то операции по переводу, не переводу в российский контур соответствующих криптокошельков. Ну, а что касается ответственности, ну, коли за перевод такой прямой обязанности нет или пока нет, да, то здесь ответственности нет. А вот за неуплату здесь применяются общие правила. В этом плане ничего не изменилось. То есть не задекларированный доход, не уплаченный налог влечет общеустановленную ответственность, как и доходы от иных источников. Да, я еще сказал по поводу ставки-то налоговой 13-15%. Но это, разумеется, для резидентов Российской Федерации.
15: Для
16: нерезидентов там ставка бодрящая 30%. Это вот такие базовые правила. Но мы понимаем, что с 1 числа только вступает в силу вот решающая часть, и где-то еще инфраструктура, она не создана, создается. Посмотрим, как будет работать практика, но в целом уже есть общее представление. И, ну, есть некоторое ощущение в экспертной среде, что сейчас выработаны такие компромиссные правила, имея в виду, что, ну, государству в текущем положении санкционного давления, ну, не есть выгодно обрезать возможности использования криптовалют как средства платежа, потому что это, как говорится, такая альтернативная финансовая кровеносная система, и здесь вот такой хрупкий баланс, он ищется.
15: А вот у меня вопрос, возможно, он будет такой очень узкий и специальный. Вот большая часть норм, там, определения, правила майнинга, требования к операторам, вот все это у нас уже действует с 1 сентября. У меня вопрос, на самом деле, в том числе про криптообмен. изменники, потому что, опять же, в информационном поле, когда сообщаются о том или ином очередном крупном мошенничестве, выясняется, что криптообменники, они являются вот одной, являются одним из звеньев цепочки, которую используют мошенники, потому что туда ходят либо, значит, вот приобретают эту самую криптовалюту, либо как-то вот добытое нечестным путем пытаются, опять же, легализовать в форме криптовалюты. Раз криптообменники у нас должны быть на спецучете, то есть они должны обязательно попадать в реестр. Это как-то вот, ну, обелить, что ли, этот рынок с точки зрения того, что крипта у нас довольно-таки удобное средство для мошенников, для того, чтобы не только, то есть отдельная история — это сначала украсть то, что они украли, а вот криптовалюта, она как бы является вот той самой, не знаю, подушкой, облаком, туманом, в общем, куда эти деньги так вот прячутся, и потом их извлечь оттуда даже в рамках того или иного расследования очень-очень непросто.
16: Ну, криптообменники, я в ту меру своих компетенций могу судить, они есть там онлайн, есть офлайн.
15: Я говорю про офлайновые, в которые просто вот там в Москва-Сити не так давно была громкая операция, когда там всех подряд задерживали. Москва-Сити. Криптообменник. Совершенно физически существующий, куда можно ножками было прийти, принести чемодан денег, простите.
16: Не был.
15: А я только читала. Поэтому пересказываю вольно.
16: Ну, давайте в любом случае. Вот смотрите, сам по себе закон, он в первоисточнике занимает, как вы думаете, сколько страниц? 287 страниц.
15: Да, больше, чем закон о банкротстве. Да.
16: Но это крупным разбором, таким разряженным шрифтом. 56 статей, переходные положения 55-е. Фактически вот только начинает все это действовать. Ну, давайте так. Все, что находится в офлайне и на территории, соответственно, Российской Федерации, ну, мы понимаем, что это центр там финансовых операций, должно подчиняться соответствующим требованиям. И все, что касается и учета, и операции, мне кажется, прежде всего и в отношении таких там точек были направлены регуляторные требования. Ну, и в том числе по противодействию как мошенническим схемам, так и легализации, так и уклонению от уплаты налогов. Поэтому тут, мне кажется, вопрос времени.
15: Следующая тема, я думаю, что мы ее успеем как раз обсудить до перерыва. 5 сентября председатель Верховного суда выступил с инициативой создать общие этические принципы использования искусственного интеллекта в судебной деятельности. Это демонстрация того, что у нас, ну, назрел вот этот вот момент, когда, опять же, вот криптовалюту мы легализовали, теперь давайте разбираться с искусственным интеллектом. Это вот второе то, с чем мы вынуждены жить и что нам, в общем-то, помогает в определенных ситуациях.
16: Ну, это не первый сигнал от председателя Верховного суда. Насколько я помню, в мае уже было поручение подготовить обзор соответствующей практики, в том числе по использованию технологий ИИ при подготовке проектов судебных актов той или иной деятельности. Мне кажется, есть трезвая оценка и вот понимание той старой там шутки рецепта: если беспорядок нельзя предотвратить, нужно его возглавить. Потому что, ну, можно, как говорится, делать вид, что этого явления нет или что кто-то этим не пользуется, но в меру каких-то субъективных навыков доверия, недоверия, и представители Фемиды, и аппараты их начинают где-то экспериментировать, а где-то и использовать. Поэтому, может быть, более консервативно, нежели там в образовательном процессе, где молодое поколение, оно креативом просто
15: генерирует все, что можно сгенерировать.
16: Переполнено. Поэтому всем понятно, что бороться с этим невозможно, но это можно использовать в качестве ассистента, если хотите сказать, костыля, которого позволяет экономить время, позволяет ассистировать. И вот и в рамках соответствующих межгосударственных отношений, в рамках обмена опытом, был представителем суда, ну, совершенно здравое предложение сформулировано в том, чтобы выработать какие-то этические правила. Ну, что значит этические правила? Значит, соотношение вот работы алгоритма и человека, что можно доверять, что нельзя доверять, степень влияния. Но мне кажется, что вот из этических правил, что можно делегировать, что нельзя, наверное, мы очень скоро перейдем, да и уже переходим к юридико-техническим правилам использования. То есть, по сути, как конкретно, как эффективно использовать

0: опирать те или иные выводы на эмпирику. Ну, а в условиях, когда, видите, судебная власть демонстрирует требовательности к сторонам, мы вот знаем тот прецедент, где были оштрафованы лица, участвующие в деле за неуважение к суду в связи с явными признаками искусственного интеллекта, не сам факт использования, а по сути, как сказать, неэтично, непрофессиональное использование, были сгенерированы якобы судебные акты, которых не существует в природе. Ну, а если
1: это
0: бы...
1: то, что может, кстати говоря, искусственный интеллект. У него просто-напросто нету вот этого этического ограничения, что так делать нельзя.
0: Или оно не было соответствующим образом в промпте учтено, либо в определенной нейросети так сделано. А мы понимаем, допустим, если бы документ был сверстан с тем же самым искусственным интеллектом, и практика была бы достоверность. Есть претензии к лицу, участвующему в деле?
1: Наверное, не возникло бы. Потому что все совпало.
0: Но при этом это формулируется как обязанность сейчас. Если, по сути, лица, участвующие в деле, используют, то они должны уведомлять об этом обстоятельстве. То есть вопрос, а можно скрывать, либо всегда нужно уведомлять? Вопросы такие, взаимодействия. Но это все про этику, но мне кажется, важнее не только про этику, но и про юридико-технические конкретные правила. Как это использовать, что использовать, в какой именно последовательности. И здесь, мне кажется, просто идет наработка опыта, имея в виду, что все, что находится за пределами горизонта планирования в один квартал, при работе юристов с нейросетями, находится вот уже за пределами какого-то разумного расчета. Технология очень быстро меняется. Мы все должны понимать, что вот на ближайший квартал, ну, максимум полгода, мы можем что-то планировать, как-то устраивать свою работу, но должны соответствовать совершенно трезвым образом отдавать отчет, что через квартал изменится сильно, а через полгода уже до неузнаваемости. Поэтому речь идет не о выработке раз и навсегда каких-то правил, а создании механизма постоянной адаптации гибкого механизма и учета этого в режиме онлайн. То есть все меняется с бешеной скоростью.
1: Ну, сбешенный, не сбешенный, но у нас трехминутная пауза в эфире юридической консультации остается неизменной каждую неделю. Сейчас мы прервемся, после этого вернемся, продолжим. Поговорим обязательно про инициативу совербукинга. Дождитесь.
2: Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
2: Рынки, страхование.
3: В Свердловской области растет рынок автострахования. В первом полугодии взносы по ОСАГО выросли на 5%, до 4 миллиардов 400 миллионов рублей. А количество заключенных договоров увеличилось на 87%, достигнув 1 200 000 единиц. При этом водители стали чаще выбирать более дешевые краткосрочные полисы ОСАГО, рассказала эксперт пресс-службы Уральского Главного управления Банка России Евгения Мухина.
4: Если еще год назад краткосрочные полисы ОСАГО в Свердловской области были экзотикой, то сегодня они становятся одним из драйверов отрасли. По статистике, 99% таких полисов покупают водители такси с гибким графиком, так как они могут застраховать автогражданскую ответственность на время работы. Также подобный формат выбирают те, кто работает сезонно, посменно или не привязан к конкретному автомобилю.
3: Краткосрочные полисы ОСАГО действуют от 1 дня до 3 месяцев.
2: Опрос.
3: Екатеринбуржцы считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 56 тысяч 600 рублей. С таким показателем Екатеринбург занимает 7-е место среди российских городов. В начале года сумма была меньше на 4%, 54 тысячи 400 рублей, рассказала представитель сервиса «Суперджоб» Ксения Смирнова.
5: Наибольшие запросы к уровню оплаты труда предъявляют жители Москвы. Они полагают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей. На втором месте Санкт-Петербург. С суммой в 60 тысяч рублей. Примечательно, что за последние 7 месяцев ожидания в обеих столицах выросли одинаково – на 1,4%. Третью строчку занял Хабаровск с суммой в 58 тысяч рублей.
3: Самые умеренные запросы к МРОТ в Волгограде и Ижевске.
2: Рынки. Банковский сектор.
3: Выдачи потребительских кредитов наличными в Свердловской области падают. В августе банки выдали в регионе 68,5 тысяч потребительских займов наличными. Это на 0,7% меньше июльских выдач, которые составляли

0: 69 тысяч единиц, говорится в материалах Национального бюро кредитных историй. По объему выданных потребительских кредитов регион занял 5-е место среди 30 регионов, лидирующих по данному показателю. В топ-5 регионов также вошли Москва, Московская область и Краснодарский край. Всего по стране количество выданных потребкредитов в августе составило 2 миллиона 80 тысяч единиц, увеличившись по сравнению с июлем также на 0,7%. Однако по сравнению с августом 2024-го их число сократилось на 27%. Как отметили в НБКИ, выдача потребительских кредитов в последние месяцы стабилизировалась на не очень высоком уровне, примерно 2 миллиона единиц. Такая динамика выдачи обусловлена слабым аппетитом к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Об этом, в частности, свидетельствует растущая доля отказов по заявкам на потребкредиты. При этом качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленными темпами, резюмировали в бюро. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
1: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
3: Юридическая консультация на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что сегодня в этой студии мы вместе с Андреем Винницким, доктором юридических наук, профессором Уральского государственного юридического университета. Обещала про овербукинг, давайте с ним разбираться. Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. Это достаточно громкая новость прошлой недели. Изменения в законодательстве коснуться ситуации, когда у нас на рейс приходит большее количество пассажиров, нежели есть в самолете. Что предлагает Минтранс? Минтранс предлагает авиакомпаниям какую-то систему компенсаций разработать. Овербукинг должен действовать на ограниченном количестве направлений, то есть обязательное условие овербукинга – это у нас достаточное количество рейсов, то есть когда есть из чего предложить. Вот насчет разработки изменений, они как-то так вот прописаны в общих положениях Минтранса, вот разработка изменений каких, которые коснутся овербукинга, я так, собственно, конкретизировать для себя и не смогла. Самое удивительное, что сначала представители отрасли говорили, давайте узаконим овербукинг. Когда эту точку зрения принял Минтранс, как-то вот не очень представители транспортного бизнеса оказались за и сказали, давайте, давайте, мы вам давно об этом говорили. В чем суть вот ситуации на текущий момент?
4: Ну, знаете, это не первая попытка штурма
3: овербукинга, этой темы, да.
4: И вообще это был законопроект, который отклонен по этому поводу. Грань-то очень тонкая, насколько это находится в правовом поле сейчас, не правовое поле, прямо не прописано. И когда были дискуссии, совершенно разные аналогии слагались. Вот, допустим, есть многоквартирный дом строится, долевое участие, а овербукинг возможен? С точки зрения количества дольщиков. Вот, например, в долевом участии это будет называться мошенничеством, да, когда продается больше, чем у тебя есть. Это не моя мысль, это всего лишь такие это звучало в полемике.
3: То есть, это дискуссия.
4: Да, это на грани добросовестного и недобросовестного поведения, но здесь все-таки немножко из другой оперы, поскольку здесь нет намерения изначально обмануть. Здесь намерение максимально использовать ресурс и в рациональным образом заполнить рейс по полной, в частности, изначально предвосхищая, что кто-то из пассажиров не придет не явится, давайте мы дадим возможность улететь всем тем, кто хочет улететь здесь и сейчас. Вот как бы намерения благие, и этим тем самым отличается от незаконных практик там, продажи того, чего у тебя нет заведомо. Поэтому логика здесь несколько другая. Поэтому сама идея прав на существование имеет, хотя с трудом у нас все-таки переваривается, и поэтому со скрипом так шла, несмотря на то, что в других странах мы знаем, что такой институт есть, и наверняка какая-то заметная часть наших слушателей физически сталкивались с этим овербукингом. И вот анонс свежайший, вчерашний, по основным информационным агентствам прошел, что вроде как договорились. И подтвердили это авиаперевозчики. Но подчеркну, пока всего лишь это продекларированный компромисс в пределах отрасли. Как оно пойдет на этапе более широких обсуждений на уровне уже подготовки конкретных законодательных решений, это мы еще посмотрим. Может быть, найдутся противники этого подхода. Но сейчас, по крайней мере, декларируется, что компромиссное решение найдено или якобы найдено, но предполагает защиту всех тех, кто остался без кресла. Но, по большому счету, чтобы кресло было на ближайшем рейсе физически, ну, как вы уже сказали, не буду дублировать, там не менее еще одного рейса в этот же день. Это компенсация, значит, компенсация всех неудобств. С другой стороны, если такой компенсаторный механизм, он будет выливаться в какую-то конкретную сумму, и если мы всегда прекрасно понимаем, что вряд ли объем этих компенсаций в итоге превысит размер того дополнительного дохода, который получает авиакомпания от овербукинга. Иначе зачем это все? То есть в минус стоим не будет. Экономика-то работает. Значит, даже при наличии этих компенсаций все равно вроде как выгоднее допускать этот овербукинг. Поэтому вот мы должны это трезво оценивать. Поэтому, когда мы говорим о вот подобных амортизационных мерах, они лишь сокращают такую дополнительную прибыль, но точно не будут ее перекрывать. Вот это мы должны понимать, иначе у нас не топили бы наши авиаперевозчики за такие мероприятия. Тем более, что мы, не знаю, владеем, не владеем. Вот я не владею, вы владеете, не владеете точной статистикой.
3: Овербукинга? Вот всех этих ситуаций?
4: Сколько в итоге обращается за компенсацией, не обратится, какие конкретные размеры. Но мы понимаем,
3: если судить по СМИ, то это единичные случаи, потому что обычно выходит ситуация в прессу в каком случае? Когда, например, летела семья, трое из четырех попадают на рейс, а на четвертого не хватает мест и так далее. Либо когда сотрудники авиакомпаний не в состоянии разрулить эту ситуацию самостоятельно. Вот тогда начинается скандал с привлечением прессы.
4: А вот вы привели пример, и как раз такие позиции, которые касаются защищенных категорий, они вроде как должны быть отрегулированы. В частности, запрет разбивать семьи, группы.
3: Но у нас уже это на уровне посадочных мест, когда приобретаешь билеты, вроде как отрегулировано.
4: Запрет снимать с рейса лиц там, с некоторыми ограниченными возможностями, те, кто повышенными гарантиями требуется. Поэтому при балансировке кого нельзя, либо, например, есть какие-то тарифы, которые там не будут подпадать уже заранее под возможность оказаться лишними в этой перевозке, либо компенсационные меры. Но в значительной степени экономика процесса все равно сама за себя все и определит. Но мы посмотрим окончательных решений, потому что те механизмы, которые предусмотрены, декларируются в качестве компромиссных, они вот мы видим их пока в образе утечек некоторых примеров, но не в качестве консолидированного правил, которые уже пошли бы в проект нормативного акта. Дождемся. Но считаю, что если что-то будет там не так, с учетом такого высокого резонанса, общественность там не пропустит каких-то дисбалансированных решений.
3: Вот я не хочу на самом деле дожидаться, я хочу задать вопрос уже. Вот здесь и сейчас. Андрей Владимирович, вы все-таки по сравнению со мной человек, который гораздо чаще передвигается между Москвой и Екатеринбургом, используя для этого самолет. Вот вы за овербукинг или нет? Учитывая, что есть категория людей, для которых вот эти вот перелеты – это часть профессии, то есть на это завязаны какие-то вещи, когда вот когда я лечу в отпуск, может быть, если это там не очень дорого и так далее, я могу взять и поменять утренний рейс на вечерний, ну вот в рамках предложенного мне авиакомпании. А если это вот полет или поездка в рамках рабочего графика, вот вы за овербукинг или нет? Вы будете эти самые сутки условные закладывать в свой рабочий график для того, чтобы точно успеть к назначенному времени, к назначенной встрече?
4: Вы сформулировали вопрос так, эти сутки самые, в то время как командировки часто в пределах суток туда-обратно и протекают.
3: Но, вот вы за овербукинг или нет?
4: Это невозможно. Но вы привели пример, когда в отпуске все в расслабленном состоянии, вроде как можно себе позволить. Я напротив скажу, той ситуации, когда авиаперелет зашит в туристический продукт.
3: Это я понимаю.
4: И связан с сопутствующей логистикой, да еще и пересадка, либо другой вид транспорта, трансфер, это еще большие проблемы влечет. И это как раз ограничение, мне кажется, должно быть на использование инструмента. Я за компромиссный вариант. Казалось бы, что он выглядит следующим образом. Пассажир должен выбрать тариф, в который гарантирован от овербукинга. То есть, что, например, в этом тарифе...
3: Я покупаю билет на конкретный рейс в конкретное время. Мне это устраивает.
4: Это значит, может быть, в каких-то, например, тариф промо, где это возможно, и тогда более выгодные предложения по цене. Но если для человека существенным является время, то он имеет право выбрать какой-то доступный тариф и не быть заложником этой ситуации. Я за компромиссный вариант.
3: Хорошо, убедили. Давайте еще одну тему возьмем в сегодняшний эфир. В Госдуму внесен законопроект о передаче полномочий дознания по коллекторам Федеральной службе судебных приставов. В случае этой инициативы кому больше достанется? Коллекторам или судебным приставам, которым регулярно достается, когда мы с вами обсуждаем темы, касающиеся их и этой службы?
4: Вот это тот случай, когда я исключительно за. Мне казалось вообще странным разделение. Я подчеркну, вот дознания и все эти проверки доследственные проводили и проводят органы внутренних дел. Мы привыкли к чему? Если есть потенциальное там, преступление, то это либо полиция, либо Следственный комитет по каким-то тяжким серьезным составам, либо резонансным. Но это не совсем так. Перечень правоохранительных органов, которые вправе заниматься расследованием, дознанием, он шире. И в частности, служба судебных приставов проводит дознания по целому ряду составов, в частности, связанных со злостным неисполнением судебных актов тех же. Но когда пристав исполняет, ему противодействует. Другие подразделения ССП, специализированные, оперативные, но это делают. А как получилось, все, что касается вот, незаконной коллекторской деятельности, либо ну, законной, но с использованием незаконных там, приемов за пределами установленных ограничений, это вроде как такой пас в сторону МВД. В то время как, если это еще не преступление, а состав административного правонарушения, тогда проверяет, составляет протоколы, ведет производство по делу об одном правонарушениях в ФССП. Ну, как-то возникает вопрос, а почему? То есть контроль за коллекторами в ССП, административные дела в ССП, компетенции их, но если вырисовываются признаки состава, то в МВД, при том, что у ФССП есть собственный аппарат дознания. Ну, не самым оптимальным образом. Мне кажется, я глубоко уверен в том, что служба приставов с этим справится. Там ведь иногда ситуации смежные, грань между административным правонарушением и преступным деянием в этой сфере иногда очень тонкая, и там возможна переквалификация из одного в другое и обратно. И если это будет связано с футбольным пасом из одного ведомства в другое, это контрпродуктивно.
3: Ну и по пути из ведомства в ведомство у нас кое-что и теряется.
4: Да и в ряде случаев чревато сроками, истечением срока. Ну, зачем? Зачем этим заниматься? И поэтому вот это тот случай, когда это представляется более чем рациональным, нет никаких сомнений.
3: А служба готова? Есть у них вот этот вот ресурс, который будет дознание это осуществлять?
4: Подразделение есть, компетенции есть, но нагрузка увеличивается. Но давайте исходить, будем соревноваться, где больше некомплекта, в полиции или в дознании. Мы знаем, статистика, везде есть некомплект, но тоже компетенции есть. Но вопрос, если увеличивается нагрузка, ну, это предполагает необходимость, наверное, увеличения штатной численности. Но где эту численность аккумулировать, это вопрос второй. По большому счету, в масштабах государства не так важно, но мне кажется, эта работа может быть эффективнее организовано и соптимизировано на уровне ФССП, потому что это их вопросы. Они в этом быстрее, глубже разбираются. И затрат времени на это будет меньше. Потому что, как правило, и материалы-то соответствующие из ФССП там идут в этой части по результатам тех или контрольных мероприятий.
3: Я думаю, что на сегодня с темами все, потому что не меньше 10 минут в каждом эфире мы посвящаем ответам на вопросы. Вопросы до нас добрались, давайте с ними разбираться. Между организациями заключено соглашение о замене стороны в договоре процентного займа. Возможно ли замена долга из договора цессии заемным обязательством?
4: Так, ну, как я понял вопрос, жил-был заем, случается весьма часто в настоящее время, когда кредитор заменяется на нового кредитора. Так вот, этот вот новый кредитор с должником может о чем-то договориться, в частности, как-то изменить там график, механизм исполнения. Да вопросов никаких нет. В рамках такого правопреемства в обязательстве новый кредитор получает все права, в основном права, но и сопутствующие обязанности прежнего кредитора, в том числе может производить трансформацию этого обязательства. Ну, например, произвести зачет требований, изменить сроки, либо произвести новацию обязательства и из одного трансформировать в другое. Я более того скажу, зачастую цессия сопровождается изменением обязательства, потому что вот не происходит же каких-то случайных цессий. Во всем есть какие-то мотивы. Новый кредитор купил долг с дисконтами или еще что-то. И зачастую это сопровождается предварительными теми или иными переговорами с должником. Это не просто покупка билета на войну, но теперь я буду трясти должника. А, видимо, есть какой-то расчет, какая-то деловая цель или попытка урегулирования взаимоотношений с должником. И там в приличном количестве ситуаций вот такие цессии сопровождаются урегулированием в той или иной измененной форме отношений с должником, поэтому в условиях такой достаточно широкой дискреции в частно-правовых отношениях, а это именно частно-правовые вопросы, это вполне нормально.
3: Возможно ли ограничить ответственность, если, например, прописать в договоре ограничение ответственности в размере стоимости услуг?
4: Интересный и многогранный вопрос. Вот мы прошлый вопрос отвечали, обозначили, что это сфера частно-правовых отношений. Здесь тоже сфера частно-правовых отношений. И в целом субъекты могут договориться. Я несу ответственность, но в определенных пределах, не выше. И, в принципе, это работает в условиях широкой дискреции. Но до той поры, пока субъекты находятся в одинаковом экономическом положении, и один не обладает экономической властью над другим. Это я на что намекаю? На наших любимых ненаглядных граждан, которые в взаимоотношениях с крупными хозяйствующими субъектами могут показаться и таковыми являются уязвимыми. Им, по сути, диктуется. И если хозяйствующий субъект, например, я вот предлагаю условия, но имейте в виду, я отвечаю не свыше. Вот эта история, она может не пройти, потому что эти отношения носят уже такой публичный характер, опубличенный, и в отношении потребителей самоограничения подобные, ну, они могут быть признаны ущемляющими права, законы, интересы, условия ничтожными. Поэтому здесь есть определенные правила оказания соответствующих услуг, либо купли-продажи соответствующих товаров, где такие ограничения в принципе могут законом устанавливаться, например, там, в транспортной перевозке, там, железнодорожной перевозке, там, есть авиаперевозки, есть где-то ограничения. Там, где они не установлены, ну, вот подобные самоограничения, они могут признаваться нарушающими права и законные интересы потребителей. Более того, сам ЗПП, вы знаете, достаточно лютые санкции предусматривает. И вот, например, бороться таким образом, что я себя ограничиваю, поэтому гарантии законной защиты прав потребителей будут распространяться, но так не есть возможно. Поэтому, закругляясь, между равными субъектами возможно, в отношении потребителей
3: между
4: нет.
3: Между неравными нет. Организация работает со службой доставки по договору об оказании услуг курьерской доставки товаров. Нужно ли в данном случае с 1 сентября этого года оформлять электронную транспортную накладную?
4: Как раз про 1 сентября у нас изменения касаются разных сфер. Электронный документооборот прочно входит в различные сферы, в том числе грузовых перевозок. Но грузовых перевозок, насколько я понял вопрос, курьерская доставка – это немножко про другое. Курьерская доставка по своему договорному типу, соответствующей главе Гражданского кодекса, правилам относится не к перевозкам, а к возмездному оказанию услуг. Ну, я не буду заниматься рекламой и упоминать названия соответствующих операторов, которые оказывают. Ну, это просто оказание услуг, насколько я это вижу.
3: Но они же передвигаются на транспорте, то есть курьер может приехать на автомобиле, курьер может приехать на электровелосипеде.
4: Тут, может быть, у них средства там...
3: передвижения.
4: Перемещение предметов в пространстве неизвестной науки. Это другой вопрос. А главное, как это упаковывается и чем это регулируется. Регулируется это правилами оказания услуг, это соответствующее положение. И об оказании услуг не про перевозку. А если здесь нет перевозочных документов для отправителя-получателя, то уже и соответствующие товаросопроводительные документы не работают. Поэтому посмотрите, вот я, так как это я вижу экспресс-доставка, если там будет указано об оказании услуг по доставке, слово «перевозка» не будет осуществляться специальным правилом, то никаких
3: транспортных накладных. Подскажите, пожалуйста, если наша фирма зарегистрирована в особой экономической зоне, мы можем открыть свой филиал или отдел за ее пределами, или это запрещено? Знаете, страшно выйти за пределы особой экономической зоны.
4: Подозреваю, что наш слушатель не так прост. И вопрос, с чем связан особая экономическая зона, как правило, привлекательна вследствие некоторого преференциального режима осуществления деятельности. В частности, наиболее соблазнительны те или иные налоговые льготы. Но надо же понимать логику. Почему? Потому что идет какие-то инвестиции в эту территорию, там аккумулируются соответствующие экономические ресурсы, трудовые места, вкладывается, развивается инфраструктура, налоговый потенциал этой территории. Вследствие вот такого компромисса публичных частных интересов предоставляется такой преференциальный режим. Что-то мне кажется, что вот попахивает ситуация тем, что мы хотим быть резидентами, но доход-то извлекать, открыв то или иное обособленное подразделение, не из экономической зоны, а, как говорится, за счет деятельности вне этой экономической зоны, но льготироваться как субъект экономической зоны. И здесь, конечно, нужно быть весьма аккуратным, потому что, насколько я помню, прямо предусмотрено, что субъект особой экономической зоны иметь филиалы представительства вне пределов нельзя, но проблема-то в том, что вот иные подособленные подразделения, они могут быть не только в форме филиалов представительств, но в другой форме. Потенциально это можно, но вот когда мы говорим в том числе там, о проблематике дробления тех или иных выборе режимов, мы должны понимать, что использование инструментов хозяйственной деятельности не должно иметь единственную цель – сокращение налогового бремени. Поэтому, если подобные действия будут отвечать признаками
3: налоговой оптимизации,
4: недобросовестной, и это единственная хозяйственная цель, боюсь...
3: Во всех кодексах по этому поводу все уже написали.
4: Не сдобровать. А если есть какая-то цель, например, иметь представительство обособленное, без признаков, иметь структурное подразделение без признака филиала или представительства, ну, чтобы, например, представлять интересы, да, привлекать в эту экономическую зону, наоборот, чтобы пополнять, как говорится, источники.
3: Ну, элементарно, целевая аудитория, она находится значительно дальше в пределах особой экономической зоны.
4: Вот тогда, наверное, это можно хозяйственно обосновать.
3: Последний вопрос и минута до завершения эфира. Машина снята с учета в марте 26 года, сейчас начали приходить штрафы. Что делать? Договора нет, он в ГАИ, и вот он в ГАИ, это знак вопроса. Если не можем ответить, оставляем, завтра будем в дорожном просвете думать. Что с этим делать?
4: Слушайте, ну если машина снята с учета, все просто. Значит, состоялась сделка, значит, пропал объект налогообложения, и, значит, просто нужно в личном кабинете налогоплательщика соответствующие сведения.
3: Нет, а штрафы? Штрафы-то дорожные начали приходить.
4: Дорожные штрафы? Ну, слушайте, если ты не автовладелец, не собственник, значит, это безусловное основание, исключающее там состав административного правонарушения. Если штраф пришел, значит, направляется жалоба. То есть ты не мог быть за рулем с указанием этих обстоятельств.
3: В госуслуге можно нажать кнопочку и направить эту жалобу?
4: Да, разные есть механизмы, в том числе и такие, но это далеко не единственные. Но если продан автомобиль уже не твой, ты не владелец, понятно, что штраф к тебе не могут приходить.
3: Общее положение обозначено, в подробностях действительно будем разбираться завтра в дорожном просвете. За сегодняшний эфир всем огромное спасибо, ну и отдельное спасибо Андрею Веницкому. До следующей недели, прощаемся.
4: Конечно, до встречи, до свидания.
1: Реклама. Радиофорум. Разговорчики в строю. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
5: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
1: Выставки.
5: В Доме художника проходит сейчас выставка «И полет воображения», посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России, который отмечается в этом году. В экспозиции работы театральных художников, ставивших в театрах Екатеринбурга, Ирбита и Челябинска. Перед зрителем проходят все этапы создания спектакля от замысла до воплощения на сцене. Эскизы декораций и костюмов, куклы, макеты сценического пространства, сценографического решения спектаклей, пишет портал «Культура Урала». Большая редкость увидеть театральные макеты, причем к спектаклям, идущим в репертуаре театров сейчас. Поэтому есть возможность сравнить идею художника с ее воплощением на сцене. Это, к примеру, спектакли «Камень» и «Все мои сыновья» Свердловского театра драмы, над которыми работал художник Владимир Кравцев, «Старший сын» и «Апрельский романс» Виктора Моура к спектаклям Ирбитского драмтеатра, «Ромео и Джульетта» Юлии Силаври и Екатеринбургского театра «Кукол». Над этим спектаклем, кстати, Юлия работала с белорусским режиссером Олегом Жукждой по переписке. Они даже не виделись вживую. Режиссер рассказывал, как бродил по катакомбам и представлял, что почувствовала Джульетта, когда очнулась в склепе. Так, по переписке родилось решение спектакля. Он достаточно мрачный, макабрический. Премьера его состоялась еще в 2014 году. Потом некоторое время спектакля не было в репертуаре. И недавно его вновь вернули в афишу.
1: Кроме того,
5: также на выставке можно увидеть театральные плакаты главного художника екатеринбургского ТЮЗа Анатолия Шубина и портреты известных театральных деятелей Кирилла Стрежнева, Николая Калиды, Бориса Надельмана, сделанные художницей Ниной Рогозиной. Выставка работает до 1 октября в Доме художника на Куйбышева, 97. Вход на нее свободный.
1: Концерты.
5: В Свердловской филармонии в это воскресенье, 20 сентября, прозвучит в концертном исполнении опера Римского-Корсакова «Царская невеста». На сцену выйдут солисты Московского театра «Новая опера», Уральский филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лиса и симфонический хор Свердловской филармонии. Дело в том, что работа над «Царской невестой» в новой опере стала для Дмитрия Лиса первой встречей с этой партитурой, сообщается на сайте Свердловской филармонии. Премьера спектакля в Москве состоялась в январе этого года, ну а в Свердловской филармонии опера прозвучит в концертном варианте, который позволяет слушателю сосредоточиться на чистой музыке. Начало в это воскресенье в 18 часов, билеты от 1600 рублей.
6: Театр.
5: И в завершении выпуска напомню, что на этой неделе состоится премьера балета «Корсар» в театре «Урал-Опера-Балет». Музыку по заказу театра написал композитор Дмитрий Мазуров, поставил спектакль режиссер Максим Соколов, дирижер-постановщик Павел Клиничев, хореограф-постановщик Константин Хлебников. Премьерные спектакли идут 18, 19 и 20 сентября, а затем 26 и 27 сентября. Следующие показы состоятся уже в последних числах ноября. Билеты на сентябрьские спектакли в продаже от 750 рублей до 9000. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
7: Что такое свага?
8: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
9: Кто твоя бести?
8: Агрицбингом. Хоть раз занимались?
9: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
10: Сегодня разбираем загадочное слово «бурмалда», мем у которого на данный момент нет фиксированного значения, но есть сразу несколько смыслов. Слово появилось в стримерской среде и изначально было эвфемизмом, завуалированным обозначением онлайн-казино. Использовали его, чтобы обойти ограничения платформ и автоматических фильтров при упоминании азартных игр в трансляциях. Слово «употребление».
11: «Крутить бурмалду»
10: означает «играть в онлайн-казино во время трансляции». Одним из главных популяризаторов слова «бурмалда» стал белорусский стример Андрей Бурим, также известный как «Мэлстрой». Он прославился провокационными трансляциями и продвижением онлайн-казино. Казино, кстати, не растерялись и стали создавать сетевую рекламу с нейроживотными. Ролики про альтернативный Советский Союз, где государство раздавало гражданам даже не кошек и собак, а пса Бурмалду и зайца-льва Черемшу. В эту же альтернативную вселенную поселили зайца-бурмалдайца. Неудивительно, что довольно быстро бурмалда потеряла первоначальный смысл и превратилась в абсурдный интернет-мем, который может обозначать практически все, что угодно. Более привычные синонимы – билиберда, ерунда и околесица. Весной 2026-го слово начали использовать для розыгрышей в сети. Пользователям приходило фейковое уведомление. Например,
12: «Ваше сообщение не доставлено. Напишите «бурмалда», чтобы снять блокировку».
10: Или
12: «Ваш комментарий не виден для остальных. Напишите слово «бурмалда».
10: Кто-то верил, послушно писал, и скриншоты таких диалогов шутники рассылали по соцсетям. Возник целый язык бурмалды. Бурмалденс – хаотичные танцы под электронную музыку. Бурмалдафон – ироничное название любого устройства, способного издавать звук. Бурмалду стали воспевать в буквальном смысле. Одноименная песня есть у российского рэпера и блогера Станислава Ковылова, который выступает под ником

0: слово.
1: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
0: Спонсор Remax Motors. Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
2: Добрый день. Минувшей ночью дежурными силами ПВО России были перехвачены и уничтожены 222 украинских беспилотника самолетного типа. В Таганроге Ростовской области была отражена массированная ракетная атака. Есть повреждения, но погибших и пострадавших нет. Так повреждены окна двух многоквартирных домов, а также трех частных, учебного заведения и коммерческого здания. Также повреждения получили газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад «Озон». Повреждения газовой трубы на работе систем жизнеобеспечения не сказалось. В городе тушат несколько возгораний. Регулярные переводы даже между личными счетами могут привлечь внимание банков и налоговой службы, предупредила финансовый эксперт Елена Дроздова. Особенно внимательно могут проверяться регулярные поступления от разных физлиц. При возникновении вопросов со стороны банка человеку придется подтверждать происхождение денег, в том числе предоставляя чеки и договоры. Возможна блокировка дистанционного обслуживания при подозрительных операциях. Чтобы снизить риски при сборе средств, например, родительским комитетом, специалист советует просить отправителя указывать назначение платежа и добавлять к переводу понятный комментарий, пишет News.ru. С сегодняшнего дня в Екатеринбурге стартует новый отопительный сезон. Постановление ранее подписал мэр Алексей Орлов. Традиционно в первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, затем в многоквартирные дома. Накануне в ЕТК сообщили, что завершают перевод горячего водоснабжения с обратного трубопровода на поддающий для зимней циркуляции. Всем управляющим компаниям направляют соответствующие уведомления. Как пояснили в мэрии, чтобы обеспечить подачу горячей воды жителям, УК и ТСЖ должны отрегулировать работу оборудования, провести переключение внутридомовых сетей до начала подачи тепла в здание, пишет «Новый день». В Екатеринбурге на Нижнеесетском водохранилище горожане заметили плавущего лося. Доплыв до берега, он вышел к жилым домам, сообщили очевидцам и выложили в сеть видео с комментарием о том, что лось пришвартовался на Химаше, профсоюзная 83, цитирует горожан Ядин. Эксперты отмечают, что взрослые лоси никогда не станут без причины выбегать к людям, только если не хватает корма в лесу. Но молодые особи любопытны, могут выбежать в город, но вскоре вернутся в естественную среду обитания. Между тем, в последнее время в регионе России, в том числе в Свердловской области, к людям все чаще выходят медведи, отмечает агентство. В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения премии Эмми, аналога Оскара для телевидения. Больше всего статуэток получил сериал «Бухта вдов» в 14 номинациях. Это хоррор-комедия. Действие разворачивается в небольшом городке на вымышленном острове. Местные жители убеждены в том, что их дом проклят. По легенде, любой, кто родился на острове, умрет, ступив на материк. В номинации «Лучший драматический сериал» победила медицинская драма «Больница Питт», которая рассказывает о работе сотрудников отделения «Неотложки» вымышленной травматологической больницы Питтсбурга, пишет Москва 24. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru-центр Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru-центр Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
5: Повтор программы.
0: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
6: На радиофорум на частоте 104.5 FM программа «Главный экспонат» в студии Павел Рубцов. Сегодня у нас в гостях заведующая музейным клубом «Дом Агафуровых» Лариса Коновалова. Здравствуйте, Лариса Анатольевна. И старший научный сотрудник музейного клуба Любовь Козырева. Любовь Валентиновна, здравствуйте. Поговорим о музейном клубе «Дом Агафуровых», музейный клуб. Давайте с этого начнем. Да. Не очень обычное название, скажем так, музейный клуб. Что это подразумевает?
7: Ну, во-первых, что такое клуб? Это какая-то ассоциация людей, которые увлечены каким-то одним делом. это для саморазвития, для отдыха, это такое необязательное образование такое, да. Ну, а музейные, значит, те, кого объединил интерес к музею. А опять же, что такое музей по классике? Это то, кто собирает, изучает, да, систематизирует.
6: Ну, присутствие старшего научного сотрудника подтверждает, что там еще и научная работа происходит.
7: И просветительская, да. Угу. Ну, а для чего музей нужен вообще каждому человеку? Как раз для того, чтобы понять, какой я, какие они, кто-то, да, потому что очень много бывает стереотипов, и чем больше мы изучаем, а в музее это проще изучать, чем в книжке, потому что это все-таки более наглядно, и есть какие-то предметы, да, и есть о чем поговорить с экскурсоводом, это обсудить. Вот, получается, что вот музейный клуб – это те люди, которые хотят поучаствовать в какой-то степени в разной музейной деятельности вместе с нами, профессиональными музейщиками. И мы очень этому счастливы, потому что и мы учимся у людей, и они очень учатся у нас. И получается настоящий клуб.
6: Вот, Любовь Валентиновна, как раз у вас хотелось бы спросить, насколько это помогает или мешает научной работе как раз то, что это клуб, что туда люди ходят. Не просто посмотреть, потом ушли, и вы свободно в вашем собрании, да, изучаете предметы, а именно, что это клуб постоянной общины.
3: Но как раз вот в плане, когда у тебя в наличии как бы мономузей, можно сказать, да, то есть это отдельная история, история отдельной семьи, да. И в этом плане очень важно как раз взаимодействовать с окружающими дом, сообществами, возможно, это какие-то вот дома, которые здесь в округе находятся, какие-то организации, которые когда-то здесь либо были, либо как-то какое-то отношение имели. Потому что это та история, которую мы не найдем нигде, там, ни в архивах, нигде, ту, которую могут рассказать люди. И это как раз работа с воспоминаниями, работа с людьми, которые могут рассказать об этом доме, об этой семье.
6: И то, они приходят и рассказывают? Вот
3: они приходят и рассказывают,
6: есть,
3: да? Это как посетители. То есть очень часто мы ведем, допустим, экскурсию, нам говорят, а вот, ну, не дали, как на той неделе. Пример, да. Подруга моей бабушки была хорошая вышивальщица. Они ходили только в магазин Агафуровых за нитками, потому что только там продавалась полная палитра ниток. Это рассказ от посетительницы.
7: Кто-то жил здесь, кто-то, кого-то знакомые жили здесь.
6: Вот это микроистория человеческая.
7: Да, у кого-то предки работали, как-то были связаны с Агафурами. То есть это вот эти истории у нас постоянно.
6: Понятно, это хорошо. Но вот смотрите, дом Агафуровых. Что важнее, Агафуровы или дом? Вот сейчас, на сегодняшнем этапе. Потому что дом является памятником. Памятник деревянный архитектуры. Напомним, да, для кого, кто не помнит, это около зоопарка.
7: Ну что, не-не-не, там Филица.
6: Ага.
7: Да, у нас это Сака Иванцетти 28. Да. Угу. Рядом с представительством Татарстана в другом доме Агафуровых. Угу. Потому что у нас там два брата. Мы в доме старшего брата Камалиддина, а второй дом Зайнеддина. Там находится представительство Татарстана. Это район Сака Иванцетти, Антона Валика и, ну, там немножко подальше Московская.
6: Так, хорошо, дом. Чем важен дом с точки зрения архитектуры или важнее история Агафуровых?
7: Ну, тут даже трудно сказать, что первичнее, что важнее. Сам дом, на самом деле, как вы правильно сказали, памятник архитектуры, очень интересный и снаружи, и изнутри. И не менее интересная история самой семьи.
6: Угу. Да. Так, хорошо.
7: Я всегда говорю, что по ней можно снимать сериалы.
6: С чего тогда начнем? С семьи? Давайте с семьи. Агафуровы из Татарстана нынешнего, да, они династию аж организовали, такую купеческую, если я правильно
7: Из Казанской губернии, если говорить точнее.
6: Ну да, я говорю нынешнего, из Казанской губернии тогда.
7: То есть от Казани Лаишево это 40 километров, это Лаишевский район. Они еще дальше из деревни Малая Илга, или Малые Илги, там по-разному называют. Вот. И там интересная и запутанная история, по которой мы не все документы еще нашли. Вот. Но суть в том, что Хисамеддин, основатель династии, он, видимо, пошел в армию вместо богатого соседа, оказался в Екатеринбурге. И вот это «Скажи жизни да», это немножко про них.
6: Угу.
7: Да. И потом
6: Как сказали.
7: И благодаря плюсам и минусам Екатеринбурга, как бы превратили минусы в плюс, И здесь получились, вот им, здесь они сумели развить свой бизнес. Я не думаю, чтобы они в Казани сумели его развить. И самое интересное, что когда они уже здесь стали миллионерами, они не уезжают в Казань. Они здесь проросли, ну, и это очень достойные. Ну, бывает так, что тут развился, да, и пошел там дальше. Вот. И, то есть можно сказать, что это очень достойные горожане, которые много сделали для развития города.
6: А с точки зрения истории, чем важна династия Гафуровых? Вот с точки зрения истории экономики или предпринимательства екатеринбургского, что такого они здесь предложили, что они стали известными и построили вот эти, или заняли, да, иногда вот эти самые дома?
3: Ну, с точки зрения какой-то, например, уникальности в экономике, наверное, это уже был все-таки тот период, когда все вот эти вот принадлежности всех, все этапы экономики, ну, весь процесс экономический на тот момент в торговле, который происходил, да, то есть все, все, как велась торговля, это, наверное, не было уникальным. А вот уникальность их для Екатеринбурга, наверное, в том, что все-таки они смогли построить эту вот империю таким образом, чтобы она была не только для себя. То есть не только ты сам
7: живешь. И себе, и людям.
3: И себе,
7: редкое
3: и людям,
7: сочетание.
3: Да. И себе, и людям. То есть это и внимание и к потребителю товаров, которые они предоставляли и продавали, и к тем, кто это продавал, и кто занимался организацией вообще всей этой системы.
6: А что продавали, прежде всего? Про нитки мы уже услышали.
3: Продавали, ну, это поскольку...
6: Текстиль в основном.
3: Была, нет, универсальная торговля, да. Как раз текстиль, вот он, вот очень интересно, именно нитки, очень часто упоминаются нитки, и другие как галантерейные товары, а вот как бы с тканями там вопросы есть. Возможно,
7: это первые универмаги, да. Как бы мы сейчас сказали, на Урале и Западной Сибири. И где-то в топе в России. Ну, то есть, которая... Ну, это редко, кто проторговал всем. Это редко.
6: Универсальный магазин?
7: Универсальный магазин. Ну, то есть, они торговали практически всем.
3: Были конкуренты по универмагам. Тот же Штроль, который тоже всем торговал.
7: Ну, там размах был не такой.
3: Абсолютно. У них даже товар одинаковый.
6: Ну, хорошо, конкуренция была. Вот, да, вот
7: конкуренция
6: выясняем,
7: была, да.
6: Конкуренция
7: да.
6: была, и Гафуровы хорошо вписались в экономику Екатеринбурга тогдашнего, да. Но хорошо, понимаем, торговцы, которые ну, получали большие доходы и могли себе позволить жилище. Да. Жилье, которое соответствовало их вкусам и, как я понимаю, моде, которая существовала в то время в Екатеринбурге. Время это у нас...
7: Конец 19-го, начало 20 века, эпоха модерна.
6: Да. Но тут же деревянный дом, чем он так...
7: Вроде бы не статусно, да?
6: Вроде не статусно, деревянный, но я как понимаю, там и интерьеры были, в том числе указывают на происхождение династии Агафуровых, да? То есть там какие-то восточные мотивы.
7: Нет, нету. Европейский стиль.
6: Абсолютно.
7: Как европейские дворцы сейчас в Западной Европе,
6: то есть
7: как у нас в России. Специфического татарского не было национального.
6: Так, интересно.
3: Но в нашем доме. То есть
7: в нашем
3: соседний дом отличается. Да. Он
6: мы
3: говорим в восточном стиле.
7: В интерьере имеется во внутреннем убранстве.
6: Да, во внутреннем.
7: В том тоже во внутреннем убранстве сплошная европейскость.
6: Да. Так, в чем отличается дом, в чем прелесть этого самого дома Агафуровых? Чем он знаменит, что можно понять об архитектуре Екатеринбурга, смотря, заходя внутрь дома Агафуровых?
3: Ну, для Екатеринбурга того времени дом, наверное, все-таки попадал очень сильно, во-первых, в стиль и в стиль той улицы, которой он стоял, да, и вообще в традиции строить деревянные дома в русском стиле, а дом построен именно в стиле а-ля Рюс, деревянный провинциальный модерн. Чем он сейчас выделяется, можно скорее сказать, чем тогда? Потому что для того времени
7: достаточно
3: он, конечно,
7: типичный.
3: Достаточно... Он был достаточно, ну привычный. Таких домов было много, да, вот. Похожие,
7: вы их называли?
3: Филиц.
7: Тогда было много.
3: Да, тогда
7: вот,
3: было много.
6: Я
3: да.
6: поэтому
3: похожий.
6: И спутал слегка.
3: Филиц, да, дом. Есть и другие деревянные дома. Наверное, может быть, не очень обычно, что он все-таки полностью деревянный двухэтажный. То есть и первый, и второй этаж деревянный. Таких все-таки попадалось
6: у нас
3: меньше.
6: Цоколь,
3: да.
6: Или
3: все-таки считалось, что первый этаж каменный, обычно купеческий, первый этаж каменный, второй этаж деревянный. У Гафуровых оба этажа деревянные. И дом в то время был построен, скорее всего, по типовому проекту. Угу. Потому что мы точно не знаем, кто был его архитектором. Не сохранилось этих сведений. У нас есть только документы, план, подписанные, да, главным архитектором города на тот момент.
7: Который говорит, Верно. Городской архитектор, да, Черковский. Да. Что Верно? Да. Или то, что он сам, да, это сделал?
6: А или
7: то, что...
6: вы сами строили? Или все-таки до них кто-то строил, они уже достраивали?
3: Дом построен
7: наш дом
3: на
7: с
3: месте. С нуля построен.
6: А второй нет?
7: А второй ну, там второй, перестраивался несколько раз.
3: На самом деле тоже был построен с нуля, но фундамент и заложен был и перестраивался несколько раз. Здесь тоже до этого были строения, но они были снесены, и дом построен на, ну, новый на фундаменте отдельно. Проект был в русском стиле, но в процессе постройки, скорее всего, произошли какие-то такие существенные изменения, потому что проект первоначальный дома, он не показывает нам ни окно с цветными стеклышками, да, витражное, ни резьбу, которая была на доме снаружи, да, и опять же мы изначально потолков, лепные потолки внутри тоже, они в проекте не прописаны изначально.
7: Не, ну проекты, которые мы знаем, уже... это наружное.
3: Да. Но в наружном вид тоже нет узора.
7: Но без декора.
3: Без декора.
7: Без декора.
6: Декор – это заслуга заказчика.
3: Видимо, ну, да. Видимо, да. Угу. Вот. И когда мы пытались анализировать, кто же вообще делал этот декор, то на самом деле вопросы так и остались открытыми.
6: Есть еще что изучать.
7: Что изучать.
3: Да, есть еще. Не знаем, кто делал, но тем не менее, вот, они достаточно многие узоры деревянные снаружи, которые есть, они уникальны для Екатеринбурга. Потому что в Екатеринбурге вообще похожих друг на друга не так много деревянных, вот, деревянной резьбы. Она какие-то общие имеет черты, но вот таких, именно таких, есть несколько похожих на Тургенева в доме, где раньше был театр Коляды. Вот. Но вообще очень достаточно уникальные и интересные.
6: Почему сохранился дом? Вот вы говорите, он не был уникальный, то есть были типовые такие дома. Домов нет практически деревянных, а дом Агафуровых вот этот именно сохранился.
7: Вот этим людям мы каждый день по нескольку раз, когда ведем экскурсии, выражаем большую благодарность. К сожалению, мы не знаем их поименно, потому что в этом доме потом... В 86-м году последние уехали из коммуналки. Это была коммунальная квартира. И мы знаем, что инициаторами сохранения этих домов трех, второго нашего дома и Лебедева-Панова, который рядышком, были преподаватели университета и архитектурной академии. И к нам приходил бульдозерист, который рассказывал, что он стоял с бульдозером, что сносить.
6: Ого.
7: Это, наверное, 88-й примерно год. И говорит, бежит человек с бумажкой, такой взволнованный, на сегодня снос откладывается, решение будет приниматься позднее. И вот эти люди все-таки добились того, что вот эти дома, которые были в очень печальном состоянии, их, ну, раз они были уже под снос, там просто их разбирали уже, кому что надо. Вот. И кроме того, пока вот этот статус не был придан, что это памятник архитектуры, эти преподаватели предложили студентам там пожить, кому
6: соседям,
7: соседям, да.
3: Соседним.
7: Да. И как-то присмотреть. Да. И даже вот у нас ходят постоянно экскурсии мимо нашего дома Свердловский рог. Потому что Башлачев как раз, он,
6: он, жил,
7: него,
6: да,
7: он в соседнем, да, да, доме, соседний. Он был в соседнем охранял. Доме, да, типа охранял, и у него даже есть песня, вернее, в песне есть слова «Сака Иванцетти 22», хотя сейчас это 24, но, наверное, не зарифмовалось там или что-то еще как-то, то есть даже есть фотография, где вот он стоит, вот мы знаем даже в каком окошечке. Вот. Поэтому вот большое спасибо этим людям, которые отстояли эти дома, и статус был вот придан этот статус, но мы навяло текущей реставрации 33 года, уже 34-й.
6: Много еще реставрировать?
7: Да. Реставрировать очень много, потому что там, где у нас, ну, типа, прилично и симпатично, это нельзя назвать реставрацией. Это такой, ну, ремонт, можно сказать, косметический в основном, потому что, например, потолки наши знаменитые из папье-маше, которые должны быть с росписью, у нас потолки или белые, там, где почти стопроцентная сохранность лепнины, но они не расписные.
6: Были расписные?
7: Были расписные, да. Вот у нас даже есть тут книжечка.
6: Ну, можете показать в камеру даже тем, кто смотрит нас во ВКонтакте.
7: Мы знаем, благодаря огромному труду реставраторов, которые работали. Мы к реставрации не имеем отношения, потому что нам всего 10 лет нашему музею.
6: Мы это еще обсудим, да.
7: Да. Значит, вот эти люди, счищая до основного слоя,
6: нашли краску.
7: Увидели, где, как должно быть, какой фрагмент, как должен быть расписан. И вот мы к юбилею сделали вот такую книжечку. Это так называемые антистрессовые раскраски. Любовь Валентиновна автор.
8: Но я не автор конечно, работы, а просто
7: автор проекта. Автор самой книжечки и всего этого, компоновки всего этого. Вот видите, вот достаточно
6: ярко. То есть надо раскрасить по образцу.
7: Можно по образцу, можно сделать свой узор, как вам хочется. Но образец у вас перед глазами есть. Потому что, вот видите, это Европа. Это не какой-то...
6: Ну да, то есть замах-то был на общеевропейские такие традиции и декора, получается, и вот этого внутреннего убранства. То есть Агафуровы себя считали частью большой Европы.
7: Да, и они выглядели так. То есть, ну вот мы на фотографиях очень часто видим, что они или в мусульманских тюбетейках, или...
6: Часть идентичности осталась.
7: Да. Они, это обязательно, это прямо проявляется в фотографиях. Или у женщин это отголоски от татарского колфака. То есть колфак выглядел национальный, вышитая тулья и свисающий колпачок. Уже колпачка нету, потому что это уже модницы, да, в тренде, которые модным. Но вот это вот, то, что сейчас можно увидеть в сувенирных киосках Казани, да, вот эти вот маленькие, как аксессуары. Как аксессуар. Но очень часто они этим подчеркивают или религиозную, или национальную свою принадлежность.
6: А европейскость в чем проблема?
7: А европейская одежда. Вот еще, у нас очень часто спрашивают женщины, особенно мусульманки, говорят, а почему они без платков? Вот. Так что вот у них светская обычная причесочка и аксессуарчик.

0: лавочки. Угу. И, конечно, понятно, что...
1: Традиционный музей, да. Музей...
0: Вот.
1: Музейный
0: клуб. И вот вы как раз спрашивали, что, как отражается на нашей работе то, что мы музейный клуб. Да, значит, отражается тем, что большое разнообразие работы, что мы сами лезем, что-нибудь там придумаем, как приделать, как что там убрать. То есть вот такой организационной работы по переделке у нас достаточно много. И мы очень много работаем с людьми, потому что у нас постоянно какие-то спектакли, концерты, и мы все время это тоже все переставляем, переделываем, помогаем оформлять. И вот в этом отношении, кстати, мы много работаем с молодежью. То есть у нас на нашей базе проводят дипломные работы вот студенты педагогического колледжа. В этом году к нам еще прибились замечательные дети, студенты медицинского института.
1: Медицинского?
0: Да.
1: Каким образом?
0: У них потрясающий коллектив, называется «Студенческий исторический театр тени». Они на нашей базе уже сделали 3 постановки. И вот вчера
1: то есть им место нужно для того, чтобы
0: им надо
1: показывать.
0: Место, да. Значит, им надо место, чем мы отличаемся от других музеев, что я готова их караулить и с ними сотрудничать до 11, до 12 ночи. Вот. И вот именно то, что все-таки есть у нас места, которые, ну, более свободные от экспозиции, которые можно как-то переделать, что-то передвинуть. Потому что, понятно, там, где есть постоянная экспозиция, там ничего не передвинешь. Где-то что-то затемнить, тут что-то осветить.
1: Ну, понятно.
0: То есть
1: проблемы,
0: возможности больше что-то сделать другое.
1: То есть вы пошли не по пути цифровизации, как многие музеи, которые, а по пути клубности, то есть по пути живого общения. Правильно?
0: Да, да. И это намного актуальнее, чем цифровизация. Потому что цифровизация уже никого не удивишь.
2: И это вот как раз работа с людьми, с населением, которые вот эти вот истории... уже вот студенты, они уже эти истории не рассказывают нам, как очевидцы, а они их пересказывают и переводят их в формат вот той самой театрализованной экскурсии, которая создает эффект присутствия и позволяет историю Агафуровых, историю дома рассказать вот таким образом, через такое погружение в среду, как будто бы. Это очень тоже современный формат и очень востребованный, потому что для людей очень важным сейчас становится не просто, чтобы им рассказали, а чтобы была атмосфера.
1: Создают нарративы, если по-модному сказать, сами уже, исходя из того, что
0: а
1: они
0: мы им помогаем,
1: чувствуют.
0: Да. Допустим, они увлеклись, допустим, какой-то идеей, да, ну, история Агафуровых, например, да, но они не знают тонкости, да, они не знают особенности времени. Они говорят, ну ладно, вот это вот поставим, вот это вот у нас будет такая там чашка. Мы говорим, так, эта чашечка не из того времени, да? То есть вот таким образом идет работа не только с теми, кто пришел как зритель, а большая работа идет с теми, то есть, опять же, они с нами, мы с ними, да, все мы вместе
1: работаем.
0: Максимальный
1: интерактив.
0: Да, мы все вместе, да, работаем, и получается, что они таким образом более детально узнают историю. Те, которые вот хотят сделать какую-то театрализацию, да, они привлекают своих друзей, потому что они им все уши прожужжали, что у нас там вот что-то мы такое
1: вообще
0: делаем.
1: Сходи-ка на мой спектакль,
0: да,
1: в конце концов,
0: да.
1: Посмотришь.
0: И получается еще не только вот такая прямая работа с теми, кто вот просто пришел, да, а еще вот такая работа как бы изнутри она идет, и она намного более продуктивная, чем вот просто, ну, обычная, допустим, экскурсия. Когда человек не прожил, и он, у него друг не был в этой истории. Это тоже всегда присвоение этой истории идет намного лучше.
1: Ну, как раз педагогическая составляющая тут явно прослеживается.
2: Не зря здесь, потому что это заложено было еще Агафуровыми.
0: Да.
2: Это еще Агафуровыми заложено, потому что именно Агафуровы содержали в Екатеринбурге 2 национальные школы, то есть для девочек, для мальчиков. Школы, в которых учили говорить, писать и вообще общаться и на национальном языке, на татарском языке. Да?
0: Ну, вообще, наверное, умели, но просто
2: и
0: они не знали.
2: В этом же доме, уже после Агафуровых, действовали екатеринбургские мусульманские трехгодичные педагогические курсы, которые потом переросли в татаро-башкирский педагогический техникум. И самое интересное, что те студенты, которые в декабре 2015 года вместе с нами открывали это здание, этот музейный клуб, они, собственно говоря, практически наследники татаро-башкирского вот этого педтехникума.
0: Потому что его потом объединили.
2: Потому что его объединили с русским педтехникумом, а они именно там и находились потом в дальнейшем уже вся тогда на Юмашево. А здесь жили долго еще преподаватели этого же уже русского, в том числе тогда уже.
0: В общем, там клубок.
1: Вот как раз через дом этот клубок можно разматывать, потому что вот мы про Агафуровых, но там же коммуналка была, это же тоже часть, огромная часть истории общежития

0: человеческого, да, совместного жития имеется в виду, вы это тоже обыгрываете?
1: Конечно, у нас это отдельная экспозиция. У нас постоянная. Вот что у нас постоянно, это коммуналка. Она, правда, бывает разных периодов. Она, ну, бывает 70-х годов, бывает военного периода, бывает там 60-х годов, она бывает разная. Но она как раз у нас постоянная, вот эта коммуналка. Ну, по той простой причине, что нам проще было собрать те предметы, которые не являются нашими фондовыми, и мы с ними можем взаимодействовать, и у нас именно в коммуналке идет очень интересный квест, и благодаря тому,
0: вы еще и квестами занимаетесь, конечно, не только театральными постановками, ну, хотя это недалеко ушло.
1: Да, но... да. И благодаря тому, что эти предметы не музейные, как бы не с государственным музейным номером, да, мы открываем эти сундуки, там роемся, шкафы.
0: Что опять нужно молодежи
1: потрогать? А что мы роемся, там мы ищем золото Агафурова.
2: Коммуналка — это еще и такой трогательный проект, который потрогать можно.
1: Да, то есть это очень важно, когда ты просто этот предмет...
0: Вот, а золото
1: другие
0: есть?
1: Другие ощущения, а?
0: Золото-то есть?
1: Золото мы все время ищем.
2: Ну как?
0: Но не нашли.
2: Конечно.
1: Да. Почему? Но два раза находили, а сейчас ищем постоянно.
0: Ладно.
1: И, кстати, это один из частых вопросов. А вы там все простучали, вы все посмотрели,
2: а да? В подвале нас
1: опустите меня, да. Мы еще там золото поищем.
0: Так, то есть есть еще куда, что еще исследовать?
1: Конечно.
2: Ну, на самом деле подвал — это уже хорошо, конечно, обследованы все. Там же все-таки тоже люди жили когда-то в подвалах.
0: Угу.
2: С войны и до 60-х.
1: 40 годов. Семей жило во время
2: 40
1: войны.
2: Семей.
1: То есть это...
2: Умножьте на 3 примерно, если примерно 3 человека в одной семье хотя бы. Вот такое количество.
1: Да, и это у нас видно, потому что в одной комнате у нас не отреставрированный потолок, даже не отремонтированный. И я буду очень против, если его начнут ремонтировать, потому что вот по этим перегородкам начинаешь ощущать, в каких условиях жили люди.
0: Угу.
1: И у нас еще есть такая программа «Дети Победы». Мы говорим о том, как дети во время войны помогали ковать победу. Да, и я все время обращаю внимание на этот потолок и говорю, что вот представляете, вот в такой тесноте, в таких условиях люди жили, друг друга не поубивали, да, от раздражения. Хотя стеночка тоненькая, да, нас сейчас все время все бесит, да, но когда люди научились, как бы поняли, что вообще-то нужно жить дружно, да, а еще столько детей в доме, они вышли все во двор, они начали все вместе играть. Поэтому если уметь дружить, ну на улице пусть шумят, да? Вот, если уметь дружить, это очень интересно. Было очень интересно вот этот опыт.
0: А какие еще активности, как опять же любят сейчас говорить, у вас в музейном клубе происходят помимо квестов, помимо театральных постановок? Что еще вы предлагаете такого посетителям?
1: Ну, у нас постоянный фестиваль, ежегодный «Птичий базар», автор Любовь Валентиновна. Сейчас у нас открылась интерактивное пространство «Уральская изба». Оно немножко выбивается из общей эстетики, потому что там у нас западноевропейская такая мода, да, и, можно сказать, немножко столичная такая, столичный декор. А тут у нас прямо изба с печкой, с этим, с люлькой, с ткацким станком. И вот туда мы приглашаем по субботам сейчас. Мы начали этот проект, еще он не сильно у нас популярен и известен. По субботам в 12 и в 2 можно прийти людям с детьми или без детей и попробовать разные рукоделия, там поплести корзину, поткать на ткацком станке, попрясть, там повышивать всякие эти... Придение – это, как называется это?
2: Виды
1: ткачества совершенно разные. Да. Печка у нас тоже, она у нас не настоящим, конечно, огнем горит, но и пощелкивает, и все. И, то есть очень уютное получилось пространство, которое сейчас все больше и больше завоевает популярность. Ну, то есть у нас групповые детские группы, ну, как бы детские группы идут постоянно на эту тему, у нас на пляшем от печки. Но вот мы сейчас еще на семейную аудиторию так вот пытаемся выйти. Вот, к сожалению, у нас родители не очень часто ходят с детьми. Как-то ходят, как-то ходят отдельно. Слушай, взрослые дети отдельно, наверное. Дети отдельно.
0: Ну, просто еще не приучились.
1: Не приучились.
2: Опять же, этот проект у нас почему возник? То есть мы, как уже говорим, мы опять возвращаемся к Агафуровым, да? И если мы посмотрим на сотрудников Агафуровых, и фотографии у нас в наличии есть, то в магазинах Агафуровых работал настоящий интернационал вообще. То есть там были люди разных национальностей. и они со всеми умели договориться, взаимодействовать. И вот эта вот попытка еще в этом проекте, в нашем этом интерактивном пространстве «Изба» рассказать о традициях уральских народов, бытовых традициях уральских народов. А у нас здесь очень много живет народов, да?
0: 160, говорят.
2: Да. Это сейчас, да. Но, а когда-то наши предки здесь жили очень близко все, и поэтому культура горнозаводского населения, она очень вся заимствована друг у друга, заимствовали все полезное, да, потому что выжить было не так легко здесь, и поэтому мы как раз и хотим рассказать о том, благодаря чему на Урале очень долго до сих пор не популярны межнациональные конфликты отнюдь, да, наоборот.
0: Это как коммуналка. Жить коммуналка. В мире.
2: Да, то есть как уметь жить вместе и как уметь друг у друга взаимствовать полезные вещи.
1: Завод объединял, конечно, то есть общая деятельность, да.
0: Вы еще на студентов акцент делаете, как я понимаю, студенческие среды.
1: Да, студенческая среда, это у нас было такое название получилось, потому что именно по средам
2: они учились по средам,
1: и они сюда приходили, они приходили, то есть именно в среду они готовили свои какие-то работы, участвовали в нашей музейной деятельности и готовили свои проекты.
0: Как десятилетие отметили?
1: Ну, бурно.
2: Хорошо. Гостей было много.
1: Гостей было много и... хороших слов, подарков.
2: Да, очень.
1: Вот, и
2: радовало нас, что пришли люди, которые вот реально оказались, любят наш дом и вообще ценят это место. Это было очень приятно.
0: У меня на протяжении нашего разговора вопрос никак не пропадает. Бульдозериста зачем к вам пришел, который хотел сносить дом?
1: Это отдельная история. Представляете? Вот мы только открылись, 15 декабря 2015 года. 18-го, неправильно сказала. Да. И 4 января приходит этот бульдозерист с семьей. Это было еще более удивительно. Потом мы еще говорим, а как вы о нас узнали? Мы только-только открылись, да, новогодние праздники. А он говорит, вот когда я стоял с бульдозером, мне, говорит, так жалко был этот дом. Хотя он был в очень печальном состоянии, потому что там были временные какие-то на второй этаж вот эти лестницы, все уже разбито.
0: Угу.
1: То есть,
0: Но жаль.
1: Да, но было, у него какое-то свое вот чувство к этому дому какое-то появилось. И потом, говорит, я иногда тут бываю в этих краях, и все время так смотрю, и вот так все, дом стоит. И потом его раз немножко что-то начали ремонтировать. Потому что это на самом деле у нас постоянно какой-то вот такой вот процесс идет. Он начал оживать дом. Да. Потом опять видишь, что ничего не делается. Потом опять что-то. И вот так вот он много лет.
0: Наблюдал.
1: Много лет так вот ходил. А потом, говорит, смотрю, и все, свет горит. А раз это декабрь, а мы готовимся к открытию. Это ясно, ночь есть. Полночь, это в 4 часа мы уже свет включили. И то есть видно, что что-то... Потом, говорит, я как-то постучался, мне сказали, что сейчас мы еще не открылись, но вот уже вот в эти новогодние дни уже будем открываться. И он пришел с семьей, и было очень трогательно.
0: Ну что ж, чтобы провидение не покидало дом Агафуровых, спасибо большое. Это была программа «Главный экспонат». У нас в студии были заведующие музейным клубом дома Агафуровых Лариса Коновалова и старший научник-сотрудник музейного клуба Любовь Козырева. Спасибо большое. Удачи вашему клубу.
1: Приходите в гости.
2: Да. Приходите к нам.
3: Главный экспонат. Исследуем кладовые областного краеведческого музея. Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
3: Рынки, страхование.
4: В Свердловской области растет рынок автострахования. В первом полугодии взносы по ОСАГО выросли на 5%, до 4 миллиардов 400 миллионов рублей. А количество заключенных договоров увеличилось на 87%, достигнув 1 200 000 единиц. При этом водители стали чаще выбирать более дешевые краткосрочные полисы ОСАГО, рассказала эксперт пресс-службы Уральского главного управления Банка России Евгения Мухина.
5: Если еще год назад краткосрочные полисы ОСАГО в Свердловской области были экзотикой, то сегодня они становятся одним из драйверов отрасли. По статистике, 99% таких полисов покупают водители такси с гибким графиком, так как они могут застраховать автогражданскую ответственность на время работы. Также подобный формат выбирают те, кто работает сезонно, посменно или не привязан к конкретному автомобилю.
4: Краткосрочные полисы ОСАГО действуют от 1 дня до 3 месяцев.
3: Опрос.
4: Екатеринбуржцы считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 56 тысяч 600 рублей. С таким показателем Екатеринбург занимает 7 место среди российских городов. В начале года сумма была меньше на 4% – 54 тысячи 400 рублей, рассказала представитель сервиса «Суперджоб» Ксения Смирнова.
6: Наибольшие запросы к уровню оплаты труда предъявляют жители Москвы. Они полагают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей. На втором месте Санкт-Петербург. С суммой в 60 тысяч рублей. Примечательно, что за последние 7 месяцев ожидания в обеих столицах выросли одинаково – на 1,4%. Третью строчку занял Хабаровск с суммой в 58 тысяч рублей.
4: Самые умеренные запросы к МРОТ в Волгограде и Ижевске.
3: Рынки. Банковский сектор.
4: Выдачи потребительских кредитов наличными в Свердловской области падают. В августе банки выдали в регионе 68,5 тысяч потребительских займов наличными. Это на 0,7% меньше июльских выдач, которые составляли 69 тысяч единиц, говорится в материалах Национального бюро кредитных историй. По объему выданных потребительских кредитов регион занял 5 место среди 30 регионов, лидирующих по данному показателю. В топ-5 регионов также вошли Москва, Московская область и Краснодарский край. Всего по стране количество выданных потребкредитов в августе составило 2 миллиона 80 тысяч единиц, увеличившись по сравнению с июлем также на 0,7%. Однако по сравнению с августом 2024-го их число сократилось на 27%. Как отметили в НБКИ, выдача потребительских кредитов в последние месяцы стабилизировалась на не очень высоком уровне, примерно 2 миллиона единиц. Такая динамика выдачи обусловлена слабым аппетитом к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Об этом, в частности, свидетельствует растущая доля отказов по заявкам на потребкредиты. При этом качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленными темпами, резюмировали в бюро. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
7: ФАВ. Пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. ФАВ.
3: Макс Авто на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
8: Место встречи. Ельцин-центр.
9: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
8: Кинопоказ.
9: Последние пару дней, сегодня и завтра, в Ельцин-центре показывают фильм «Тони» о легендарном американском шеф-поваре, писателе и телеведущем Энтони Бурдене. «Тони» – это биографическая комедийная драма сценариста и режиссера Мэтта Джонсона. И в основе сюжета «Одно лето 1975 года», которое 19-летний Тони провел за работой в ресторанах в Провинстауне, штат Массачусетс. Истории о том периоде Бурден описал потом в своих мемуарах о еде строго конфиденциально, опубликованных в 2000 году и ставших бестселлером. «Тони» — это не документальная хроника, а художественная интерпретация, вдохновленная реальными событиями, но отдельные сюжетные линии в фильме — это фантазия авторов. Добавлю, что Энтони Бурден прославился откровенным взглядом на ресторанную индустрию. Его дебютная книга, как я уже сказала, стала бестселлером, а последующие работы закрепили за ним репутацию рок-звезды от кулинарии. И его стиль, непочтительный, ироничный, но искренний, сделал его культовой фигурой. Добавлю, что одну из главных ролей в фильме мудрого шеф-повара Хосе сыграл Антонио Бандерас. Ему противопоставлен другой безрассудный шеф Сел, которого играет Лео Вудал. Ну, а в главной роли Тони Доминик Сесса.
10: А также...
9: Фестиваль фильмов о культуре «Beat Weekend» продолжается в Ельцин-центре. Сегодня в его программе картина «Бег – это свобода». Романтичный и познавательный фильм про историю бега не столько как вида спорта, сколько как субкультуры. Первые женщины на марафонах, первые бегуны, вступившиеся за права непрофессиональных спортсменов, отцы-основатели Нью-Йоркского марафона. Все они рассказывают о том, каким был мир до того, как бег превратился в многомиллионную индустрию, а свое право бежать вместе с остальными приходилось зарабатывать массой усилий. Начало показа сегодня в 19 часов, билет стоит 500 рублей.
10: И еще.
9: Завтра в программе еще одна документалка «Овсянка для чемпионов». Каждый год десятки поваров, как любителей, так и профессионалов, съезжаются в деревушку Карбридж на севере Шотландии, чтобы поучаствовать в соревнованиях по приготовлению обыкновенной овсяной каши. И вот одному такому чемпионату, последнему для его основателя и бессменного организатора Чарли Миллера, и посвящен этот фильм. «Овсянку для чемпионов» покажут также 19 сентября.
8: Выставки.
9: «Романтизм жив. Архитектура Екатеринбурга. Между и внутри кризисов». Такая фотовыставка открывается 19 сентября в круглом зале Ельцин-центра. В фокусе внимания художницы Ксении Иверс оказывается архитектура Екатеринбурга 90-х-2000-х годов. Времени, которое сегодня называют капиталистическим романтизмом. Выставка построена как фантазия на тему несуществующего информационного буклета о Екатеринбурге того времени. Открытие в эту субботу в 14 часов. Вход на выставку свободный. Проработает она аж до 10 января. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
8: Место встречи. Ельцин-центр.
3: Показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
11: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
12: 16+.
13: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
14: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
15: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
14: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
16: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Добрый день. Белоруссия не готовит никаких наступательных действий на соседние страны, заявил начальник Генштаба вооруженных сил страны Павел Муравейко. По его словам, рассуждения о том, что белорусские военные якобы готовятся к наступлению на соседние страны, беспочвенны. Учения проводятся для проверки адаптации войск к современным условиям. Они продлятся до 18 сентября. Ранее с 25 августа по 10 сентября проходили учения ВВС и войск ПВО Белоруссии. Они отработали прикрытие объектов и войск от ударов средств воздушного нападения, а также проверили стрельбу авиационных и зенитных ракетных подразделений, пишет «Москва-24». Граждане России не обращались в генконсульство в Гуанчжоу из-за проливных дождей на китайском курортном острове Хайнань. Об этом сообщили агентству ТАСС в российском загранучреждении провинции. Из-за мощных ливней на острове власти эвакуировали более 40 тысяч человек. Городской округ Учжишань оказался потоплен. За сутки там выпало рекордное количество осадков с 1958 года. В городе Ваньнин был смерч. Во многих районах Учжишани случились оползни, нарушено электроснабжение. Некоторые курорты зоны временно закрыты. Жители микрорайона «Синие камни» в Екатеринбурге недовольны недавним открытием нижнего моста на развязке у Калины. Они застревают в пробках. Дело в том, что одновременно с вводом путепровода дорожники включили светофор на пересечении с Комсомольской. Красный свет горит по 70 секунд. И в часы пик выезд «Синих камней» в сторону Базового и Сибирского тракта встал в глухую пробку, пишет Е1, ссылаясь на автомобилистов. Впрочем, работы на развязке еще не завершены. Полностью она будет готова не раньше ноября. Нижний мост между двумя эстакадами пробками пока запущен в ограниченном режиме. Транспортный поток там заужен с 3 до 1 полосы в районе пересечения с Сибирским трактом, отмечает агентство. В парке Маяковского в Екатеринбурге на одной из площадок Международного фестиваля молодежи прошел шоу-показ «Код народа». Это событие заставило говорить о моде, как о живом диалоге поколений. Стилисты собрали образы из винтажных вещей 1950-80-х годов, купив на Авито по принципу уникальности и созвучности сегодняшним трендом. Зрители увидели, что мода циклична, пишет Урару, и отмечают, что увлечение ресейлом растет. Почти 60% россиян покупают вещи с историей, причем 37 из них – это молодежь. Продажи женской одежды эпохи СССР выросли в 2,8 раза, мужской – в 2,4, советских игрушек – почти в 3,5 раза. Сегодня хоккейный клуб «Автомобилист» проведет 3-й матч в своей выездной серии. Будет играть в Омске с местным «Авангардом». Матч начнется в 18:30 по уральскому времени. Прямые трансляции проведут телеканал ОТВ и «Кинопоиск». «Автомобилист» идет на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 5 очками в 4 матчах. «Авангард» провел 3 игры, набрал 4 очка и находится на 7-м месте. Официальный курс доллара 84.34, евро 97.76.
15: Информация на правах рекламы.
12: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
18: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
19: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
20: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем 13-14 градусов выше 0.
15: Информация на правах рекламы.
21: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
22: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
23: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
24: Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
11: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
0: 16+. 13:05 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Говорит и показывает». В студии Павел Рубцов и политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Рад приветствовать.
25: Добрый день.
0: Присоединяйтесь, если есть что сказать. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Ну, для начала, прежде чем перейдем к выборной тематике, навстречу выборам, все-таки у нас выборная неделя, основная эта тема будет. Еще одна основная тема, не без выборной риторики, скажем так, предвыборной, это фестиваль молодежи, который в Екатеринбурге проходит, но проходит как-то так локальненько.
25: Я сегодня в метро слышал, две женщины, девушки разговаривали, вот просто передаю разговор. Говорят, знаешь, вот проходит фестиваль молодежи, их ведь там собрали где-то, всех заперли, и они что-то там празднуют, а нас туда не пускают. То есть вот, вот реально как бы вот в каком-то народном таком представлении есть такая картина, что вот куда-то свезли молодежь, горожан туда не пускают, они что-то там фестивалят, что-то празднуют, и, в общем, они отдельно, мы отдельно. Ну, там вот я сегодня шел по центру, очень много действительно иностранной молодежи. Да, да, да, их можно встретить и из Китая, и видно, что из Африки. Угу. То есть визуально действительно число иностранцев как-то на улицах выросло. Но если там сравнивать с 2018 годом, когда был чемпионат мира по футболу, здесь, конечно, ни в какое сравнение это не идет, потому что тогда иностранцев было больше, они все были в центре.
0: Они были интегрированы.
25: Да, да, все общались, это было как-то весело. Сейчас, конечно, как-то все равно это обособлено, но это сознательное, очевидное решение, что вот в кампусе УРФУ, если кто не знает, на Кольцовском площадка этого фестиваля.
0: Ну, там действительно весело, там кто только не выступает, и группы разные. Уральскую ночь музыки локально, опять же, что показательно сделали, только для тех, кто там присутствует. Правда, Путина не дождались.
25: Да, он не приехал, я, честно говоря, думал, что он 13 числа он как раз из Индии возвращался.
0: Через нас?
25: Ну, мог бы. Мог бы, наверное, через нас вернуться, но не заехал, было видеообращение. Не знаю, может быть, он на закрытие приедет, это же всегда.
0: 17-го это будет.
25: Да, ну, держится в тайне его передвижение, это все в любом случае будет сюрпризом, хотя, наверное, если бы это ведь уже послезавтра получается, наверное, уже бы кто-то слил, да, из тех, кто имеет источники, слили бы, что он приедет, но пока, в общем, не приехал.
0: Зато кто только не приехал. Кириенко вообще заставили здесь...
25: Ну, Кириенко, он глава комитета, насколько я помню, и, в общем, занимается всей этой темой. Ну, конечно, наверное, с точки зрения такой аппаратной, политической, да, то, что Путин пока не приехал, это не очень приятно, потому что на прошлый фестиваль он вроде был в Сочи, он приезжал, да, в 24-м году он там был, выступал. Ну, вот к нам пока не доехал.
0: Ну, наверное, устал все-таки в Индии. Там долго он общался по поводу БРИКС плюс.
25: Ну, как Песков сказал, что у Путина не бывает выходных, вот. Как раз в связи с этой поездкой. Поэтому здесь, ну, усталость, наверное, ссылаться.
0: Зато приехал бензин.
25: Да, это удивительно. Вот буквально в воскресенье я заправился без очереди. Чему, конечно же, был несказанно рад.
0: Посмотрим, что будет 18-го и далее с бензином.
25: Ну, думаешь, после выборов. Уже загадывать не стоит.
0: Не стоит, это точно. Ну, вот про выборы. Как раз на международном фестивале молодежи была Элла Памфилова, которая про выборы как раз и высказалась. Во-первых, естественно, он самые лучшие выборы в мире. Не то, что у них на Западе, например, во Франции. Выборы организуют министерства, которые входят в состав действующей исполнительной власти. И они еще пытаются нас учить, сказала Памфилова. Ну, и у нас самые народные выборы, самые народные избирательные комиссии, поистине народные. И зачем-то заявила, что в отличие от Запада, Россия никогда не была колонизатором и сохранила все народности.
25: Ну, это вообще ее, по-моему, стандартная программа. У нее есть какой-то набор тезисов, которые она постоянно озвучивает. Антизападных прям очень-очень сильно. Не знаю, здесь сложно что-то говорить, потому что, ну, окей, будем считать, что Памфилова никому не подчиняется, никто ей не звонит, никакие решения не диктует.
0: Не отчитывается, например.
25: Она не отчитывается, ну, если только там встретиться, поговорить, а так, ну, будем считать, что у нас все независимо.
0: Ну, ладно, приняли, что у нас самые народные выборы. Еще она одну фразу сказала, не фразу, мысль выразила, что отказ от участия в предвыборных дебатах может стоить кандидатам в депутаты победы на выборах. Государство предоставляет время, приходи, только если ты такой замечательный, убеди своих избирателей. А если человек пренебрегает, значит, ну какой он депутат? Я думаю, что таких людей никто не изберет, поэтому это им будет хороший щелчок по носу.
25: Ну, я здесь могу только приветствовать и сказать, молодец, что кандидаты, участвуйте в дебатах, ходите на дебаты, чем больше дискуссий, тем лучше, чем больше обсуждений, тем лучше. Но давайте вспомним, что кто у нас не ходит на дебаты.
0: Кстати, в этом году те, кто раньше не ходил на дебаты, они появлялись, по крайней мере, и на федеральных каналах, и на наших телевизионных каналах, на радио не приходили. Но заявлялись, кстати, одни из первых заявились, но потом отказались. Поэтому в этом году, мне кажется, как раз мы говорим о «Единой России», да. И они в большей степени участвуют.
25: Они участвовали, но, например, традицию не ходить на дебаты у нас заложил кто? Борис Николаевич Ельцин, да, как президент, он считал, что это не президентское дело, и с тех пор ни один, в общем, президент, ни один из них троих на дебаты не ходил. Но, в общем, Памфилова человек опытный, она говорила, что про депутатов.
0: У нас же депутатские выборы, а не
25: президентские. Поэтому, безусловно, на все остальные выборы, наверное, это не распространяется. Но Честно признаю, что я и сам в этот раз дебаты практически не смотрю. Ну, мне интересно. Вот мне попались буквально вот на днях сегодня там дебаты здесь у нас между Аркадием Чернецким и Александром Ивачевым от КПРФ. Я посмотрел. Ну, не сильно вдохновил ни тот, ни другой меня. В общем, все так достаточно уныло переругивались. Там я понимаю, почему некоторые не ходят, а остальные не смотрят. Здесь проблема не в политиках, мне кажется, а в том, что какой-то повестки... Вот,
1: повестка есть, а проговариваемой повестки нет.
25: Да, да, той повестки, как бы, есть повестка, которую у всех на уме, и есть та повестка, про которую все говорят. И они радикальным образом не совпадают. Угу. То есть то, о чем кандидаты понимают, что им можно говорить на дебатах, тем то, в общем, людей не сильно интересует. А то, что интересует людей, о том, видимо, лучше не говорить.
1: Но если мы говорим о федеральных каналах, ну и вообще о телевизоре, то там действительно чаще задавал тему та организация, куда приходили на дебаты кандидаты. А задавали темы, опять же, в рамках коридора.
25: Да, да, да. Ну, другое дело, что вот я, опять же, эти дебаты посмотрел, и там кандидаты очень формально придерживаются тех тем, которые им задают.
1: Обычные, да.
25: Да, они там два слова скажут, и дальше, в общем, по своей шпаргалке, которая у них на все случаи жизни заготовлена, идут. То есть ЖКХ, не ЖКХ, там экология, вот была экология. Ни один человек ни слова вообще не сказал про экологию на дебатах. Все, значит, про приватизацию, про строительство, народная программа. То есть, ну, в общем, так все.
1: Я тут вел дебаты на Радио Си, тоже некоторые впечатления имею. Ну, ладно, про кандидатов по-разному, как всегда, но меня поразило в этом году то, что штабы у них очень плохо работают. Помощники. То есть у нас партии не работают как механизм. Они звонят по любому поводу, они путают даты и время, они путают вообще все. То есть у них нет какой-то то ли мотивации, то ли не выучили их. Кандидаты еще как-то более-менее знают, как процесс организован, а их помощники... далеко не все.
25: Потому что они не нанимают людей, которые умеют организовывать выборы. Они нанимают, потому что нет денег, во-первых. Во-вторых, ну, в первую очередь, потому что нет денег. Потому что никто не хочет сейчас тратить деньги на выборы. Зачем? И так все понятно. Все победители согласованы. Да и, в принципе, если раньше бизнес как-то вкладывался, мог там в тех или иных кандидатов, то сейчас, в общем, денег не сильно много у бизнеса. Есть, конечно, не будем называть там крупные компании, которые ведут свой пул кандидатов, тоже у нас в Свердловской области, ну, там, буквально на пальцах можно сосчитать, кто что-то тратит. Остальные как-то решили, что, ну, в общем, какими-то своими силами обойдемся. А если нет опыта, если нет какого-то вот реально профессиональной команды, которая, ну, наймите политтехнологов, наймите, наймите штаб под ключ. Есть раньше была такая услуга, штаб под ключ. Ты нанимаешь людей, которые там много выборов прошли, ты с ними вот там 3 месяца работаешь, и они тебе все сделают. Там, понятно, что всегда будут какие-то накладки, что-то, но все равно это будут профессионалы. А если ты просто своих помощников, которые, в общем, не делали, допустим, никакие выборы, или со своего предприятия, или еще откуда-то взял...
1: Из семьи.
25: Да. То, ну, конечно, они не умеют. Это же определенная сфера деятельности, в которой есть набор компетенций. Если у человека нет опыта, то он и будет путаться в дебатах, не будет знать, что куда надо, как надо кандидата подготовить, что ему надеть, как сделать листовку, все это как бы заново открываем. Удивительный мир выборов мы открываем заново, и ближе к дню голосования, может, поняли вообще, что надо было делать. Поэтому здесь другое дело, что на результатах, опять же, это никак не скажется. Все примерно понимают заранее.
1: Универсальный теперь есть патент, да, на торговый знак «АвтоВАЗа». Можно, а зачем? Он распространяется, в том числе, и на выборы.
25: Можно, а зачем?
1: Можно, а зачем? Когда и так все как бы понятно. Так вот, про как бы понятно, откуда россияне узнают и интересуются ли вообще своими потенциальными кандидатами. Сегодня все опубликовали фактически крупные издания результаты исследования ВЦИОМа. 2/3 россиян не читали предвыборные программы партий, лишь 30% с ними ознакомились. Это тоже такой расплывчатый термин, ознакомились. Ну, возможно, я где-то что-то видел, ознакомился.
25: Вообще это много.
1: 30%
25: много, 30% это достаточно много. Я очень сомневаюсь, что в реальности 30% как-то что-то читали. Ну вот слышали по телевизору, да, все равно же люди смотрят в новостях или читают, что какой-то кандидат что-то сказал, у нас там программа, вот, и сказали, что знакомы. Но там я смотрел этот опрос в ЦИОМ, там есть разбивка по партиям. То есть они смотрели, да, как избиратель каждой конкретной партии знаком, соответственно, с программой этой партии. Так вот, ниже всего, причем существенно ниже, у «Единой России». То есть избиратели «Единой России» хуже знают программу своей партии, чем избиратели там, коммунистов, ЛДПР и всех остальных. Сейчас цифры конкретно не вспомню, но отличие прям там очень существенное. Из чего мы делаем вывод, что, в общем, не за программу люди голосуют, когда голосуют когда за «Единую голосуют Россию». Уж, да, за потому что... нет, ну, кстати, вот за коммунистов, да, я понимаю, что некоторая часть людей идейно голосуют, да, потому что вот они считают, что у коммунистов есть, есть какая-то программа.
0: Мы знаем, о чем там
25: да, скажем, они да. там ее придерживаются, ему вот как бы вот условно отнять все и поделить, это их программа, нам она нравится. А какая программа? Мы все знаем, да, у «Единой России» есть народная программа. А что там в ней записано? Ну, вот мы знаем, что она народная.
0: То все было хорошо.
25: Да, за все хорошее, значит, против всего плохого. И, в общем, люди не поэтому голосуют за «Единую Россию», потому что в целом поддерживают власть и не хотят ничего менять. В общем, вот, вот и вся программа. Поэтому здесь такой интересный, да, результат этого опроса. Но в реальности, я думаю, что еще меньше людей читали программу. Я думаю, что некоторые кандидаты даже сами не читали программы своих
0: партий. По дебатам, судя, да. То есть они приходят с газетками да. со своими и оттуда что-то выискивают, прежде чем ответить на вопрос, ну, когда понимают, куда, какая будет тема, куда дует ветер. И они прям смотрят, чтобы не ошибиться. Но агитационные материалы побольше видели людей, но опять же видели, понятно. Сложно пройти мимо какого-нибудь плакатика, и то значительная часть людей
25: не обращала внимания. Но в целом, да, агитации намного меньше на этих выборах. Опять же, я это связываю с тем, что нет денег, и нет желания и возможности эти деньги тратить. То есть, ну, вот там, 10 лет назад я собираю агитацию, и вот такая была стопка на столе. Сейчас она где-то вот такая.
0: А я еще смотрю, да, как на улице пытаются, когда вот эту газетку предложить, народ в большинстве... Раньше как-то брал, хотя бы из жалости брал. Сейчас даже из жалости, мне кажется, не берут. Потому что очень много остается газет у тех же самых распространителей.
25: Сегодня видел сцену вот эту газету.
0: Вот, вот здесь, да, здесь Guilty Pleasure.
25: Раздают, да, на проспекте Ленина. Женщине дали газету, она сделала несколько шагов и вот так ее разорвала демонстративно на много мелких кусочков.
0: Так, у нас в эфире еще не было, да?
25: Да, вот у нас были практически все основные политические партии, но вот к концу выборов партия пенсионеров разродилась газетой.
0: Здесь кроссвордом все предполагает.
25: Да, здесь большие тексты. Не знаю, писал ли их искусственный интеллект или сами люди писали. Но самое интересное, вот на последней странице учим сленг молодежи. Кринж, база, душнила, вайп, краш и рофл. Пенсионерам объясняют, что значат эти слова. Мне кажется, вот только...
0: Маргарита Блакирская бы порадовалась.
25: Только за этот раздел можно, в общем, плюсик поставить партии.
0: Ну, конечно, уже устаревшие молодежные слова, но тем не менее.
25: Тем не менее, да.
0: Хотя бы такие.
25: Тем не менее, в общем, какой-то креатив. Креатив есть и у партий пенсионеров тоже.
0: Значит, что рассчитывают партии, которые вот такие газеты издают? Вот в принципе, ну вот что должен человек там подчерпнуть?
25: Они рассчитывают на то, что пожилые люди читают газеты.
0: То есть, они же говорят, мы партия пенсионеров только по названию,
25: да,
0: а все мы будем пенсионерами.
25: Да, но понятно, что газета это рассчитана на избирателя такого традиционного. Собственно говоря, и тех, кто ходит чаще на выборы, потому что мы знаем, что молодежь на выборы ходит хуже, а люди там старшего возраста активнее ходят, и на них это рассчитано. Тут действительно пересмотр пенсионной формулы, какой должна быть нормальная пенсия, про здоровье человека. В общем, это классическая газета, неплохая газета, рассчитанная на вот пожилого избирателя. Хотя тут есть такие, да, пробросы, что, в общем, молодежь, ваша пенсия, там, считайте ее сейчас, пока вы молоды. Ну, понятно, что молодежь вряд ли
0: заинтересуется,
25: откроет дальше первой страницы. Ну, тем не менее, там, по контенту, да, вопросов нет. Другое дело, что, ну, там, миллион экземпляров они напечатали, ну, не знаю, там,
0: кого
25: в чем, да, ну, дачники, да, всегда.
0: Всегда радуются во время выборов. Плюс 7-908-909-104-5. Кстати, вы обращали внимание на вот эту агитацию в любом виде, в виде программ, в виде газет, в виде плакатов, еще чего-нибудь? Напишите нам, это интересно. Кстати, про дебаты забыл, они же сейчас не дебаты у нас, они совместные агитационные мероприятия.
25: Совместные, да, это тоже обратил внимание, что слово «дебаты» избегают.
0: А Памфилова все-таки про дебаты говорила.
25: Потому что, ну, в реальности там никто не спорит. Там один вопрос друг другу разрешают задать, и то, в общем, дальнейшая дискуссия не разворачивается, потому что для нее, в общем, нету в рамках формата, нету места для каких-то споров. Каждый сказал, он сказал, все. И
0: совместно поагитировали.
25: Совместно поагитировали, да.
0: Ну, если говорить про тех, кто вылетел практически из предвыборной гонки, про партию «Яблоко», хотя не только «Яблочников» снимали, по тем же там у кое-каких коммунистов сняли, но в основном это партия «Яблоко», которая да. и скопом имеется в виду, списком и на федеральном уровне, и у нас на региональном, и не только у нас на региональном. Так вот, «Яблоко» обиделось и предлагает теперь избирателям своим приходить на участки во время выборов и портить бюллетени тем, что вписывать, ну, ставить больше значков, да, чем один.
25: Чтобы бюллетень признали недействительным. В общем, партия «Яблоко» предлагает сказать «фи», и это, в общем, да. то, чем занимается Григорий Алексеевич Явлинский на протяжении последних 35 лет примерно. Я написал вот у себя пост в канале о том, что это глупая совершенно тактика, но потом я подумал, что если подходить к этому не вот с рациональной точки зрения, а с какой-то эмоциональной,
0: перформанс
25: да, такой. С моральной точки зрения, и заранее понимать, что вот

0: и в определении от того...
1: Только, да, до 17 числа он будет продолжаться. Ну, действительно, раз усиление происходит, стоят, смотрят, останавливают, почему бы за одним еще не проконтролировать, чтобы водители были трезвыми за рулем. Ну, на самом деле, я это только приветствую.
2: Конечно. Это обычная история, на самом деле, когда любое крупное мероприятие, там же мобилизуют сотрудников госинспекции со всего региона, да, командировочные удостоверения, там вот они приезжают и... Если, вот я не знаю, как сейчас в этом, на этом мероприятии, но раньше, когда проводили крупные какие-то мероприятия, то иногда и еще из соседних регионов приезжали сотрудники
1: госинспекции. Сейчас Максим нам скажет про саммит ШОС 15-летней давности.
2: Не знали города, знаешь, и при оформлении материалов иногда долго выясняли, где же они стоят вообще на улице.
1: Это прекрасно, да. Ну и еще из наблюдений, теперь от портала Е1, в промышленном проезде... Если вы не знаете, где, я подскажу, это Ильмаш, дорога, ведущая к промзоне от улицы Шевской. Машина утонула в луже. Ну, не целиком, не прям по крышу, но так вот существенно. Цитирую, водитель не смог увидеть под водой глубокую яму. Но это неудивительно, правда, Максим? Под водой трудно что-либо увидеть.
2: Как правило, да.
1: Особенно, когда вода мутная. У нас, в общем-то, обычно так это и бывает. И поэтому автомобиль провалился, так вот, знаешь... передним правым колесом. Так вот, хорошо провалился. Есть фото
2: провалился,
1: этого.
2: Можно сказать, даже, да.
1: Да-да-да, безобразие, недоразумение, если угодно. В мэрии Е1 сказали, что в скором времени там планируют провести ремонтные работы. Раньше вода отводилась через канавы вдоль дороги, но их самовольно засыпали строители промышленных объектов. Вот, честно говоря, как-то странно это. Зачем их засыпать, эти канавы? Чем они мешали? Тем более
2: строительный мусор
1: кидывают
2: туда, просто, понимаешь,
1: строительный мусор должен... Это эвфемизм должен... такой, закидали,
2: конечно,
1: мусором просто.
2: Нет. Строительный мусор должен вывозить куда-то, да, вот за это, причем, как правило, платить приходится. А тут канава, никто не видит, бесплатно. Вот, по всей видимости, и забились вот эти вот водоотводящие каналы у дороги.
1: Ну, выкиньте вы свой мусор чуть дальше, хотя бы на несколько метров. Ну, видимо, невозможно это. Причем, если я ничего не путаю, не так давно на промышленном проезде, который топило, где давным-давно есть ямы, водители жаловались, там асфальт ведь положили. И об этом отчитывались, что, дескать, вот сейчас тут все нормально. И, тем не менее, вот отыскалась яма, и водитель, по-моему, это Рено Дастер... Вот он там как-то подзастрял. Кстати, судиться с кем-то в такой ситуации имеет смысл? Если водитель повредил движок, например, гидроудар мог быть? Мог. Или подвеску в яме мог повредить? Конечно, мог.
2: Да, слушай, там, судя по всему, и бампер мог повредиться, и фара могла повредиться, в принципе. Поэтому, если водитель оформит ДТП, то с администрацией города как раз можно посудиться, потому что дорога явно находится в ненормативном состоянии. И вот это самая большая опасность, когда и дорога плохая, да, еще и осадки какие-то выпали, все эти ямы прикрыты. То есть у водителя не было ни одного шанса, в принципе, даже распознать о том, что ее впереди ждет какое-то вот препятствие такое, вот местная впадина.
1: Mm-hmm. Я некоторое время назад на промышленном переулке бывал как раз за рулем, и вот на что обращу внимание. Твое, Максим, тех, кто нас слушает, мало ли, вдруг вы тоже там окажетесь, на какой-нибудь склад поедете что-нибудь забирать, или там посреди этой промзоны есть спортивный зал, где люди в падл играют. Это такая модная история. Вот, собственно, туда я как-то и ехал. Так вот, если вы держитесь ближе к середине дороги, то ямы там меньше. И шансов преодолеть эту полосу препятствий без потерь для себя, для автомобиля, у вас больше. А вот тут, кстати, я на фото обратил внимание, что водитель вот этого Рено Дастер, он как-то вот слишком вправо взял. И там что-то вот...
2: Да, слушай, ну такого не должно быть, в принципе.
1: Согласен полностью.
2: Слишком вправо.
1: Согласен.
2: Я на дороге еду и занимаю, в соответствии с правилами дорожного движения, правую сторону, да? По центру ехать, ну, это же как-то неправильно, во-первых.
1: Я говорю,
2: во-вторых,
1: ближе к центру.
2: Встречный транспорт может ведь ехать тоже, да?
1: И волну еще гнать.
2: Может быть, проезд.
1: Учитывая
2: обстоятельства. Такого просто не должно быть, и все. Здесь вот такие лайфхаки, они, конечно, хороши, но... Надо стремиться к тому, чтобы таких ситуаций просто не существовало.
1: Несколько слов о топливной ситуации в Екатеринбурге, на которую грех жаловаться, вот так скажу. Федеральные власти признали, что отрегулировали положение дел вручную. Топливо на АЗС Екатеринбурга появилось в результате вмешательства Федерации. Работа велась в ручном режиме. Об этом вице-премьер...

0: Александр Новак заявил на совещании по ситуации на рынке топлива. Но я напомню, что Международный фестиваль молодежи продлится в Екатеринбурге до 17 сентября.
1: Так вот, на всякий случай. Очень интересно посмотреть, да, как там у соседей. Челябинская область, Пермский край, Тюменская область, может быть, да. Вот как там у них, вот, потому что по сообщениям прошлой недели в Челябинске резко появился вот как раз с приходом бензина в Екатеринбург, в Челябинске он исчез. Интересно, стабилизировалась ли там ситуация или нет? Там фестивали молодежи не проводят.
0: Ну, смотри, есть еще кое-что, что хотелось бы обсудить. Есть отличная новость, например, для тех, кто ездит в Каменск-Уральский или куда-нибудь еще в том направлении, например, Шадринск или Курган. Так вот, на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган открыли путепровод через железную дорогу. Пока, правда, не на полную мощность, проезжую часть еще расширят. Это сооружение над тем самым переездом, Максима, о котором мы с тобой много-много раз говорили, что после деревни Логинова, где запросто можно было простоять часа по два, а иногда и более. Оцени цифры, Максим. Раньше переезд здесь закрывали до 15 часов в сутки. То есть практически половину всего времени и даже больше.
1: Да, больше половины, да.
0: Да, переезд был закрыт. По железной дороге ежедневно проходил 171 поезд, а перед переездом скапливалось более 14 тысяч автомобилей. Но это все-таки в сутки, это не в моменте, я так думаю. Строительство началось в сентябре 25 года, то есть всего год понадобился. А разговоров-то было, Максим, лет на 10 до этого, помнишь? Вот надо.
1: Гораздо больше.
0: Никак начать не могли.
1: Больше.
0: А может и больше, да.
1: Говорили еще в начале нулевых, вот к середине нулевых, может быть, впервые заговорили о том, что там надо бы построить какой-нибудь мост. И там долгое время были споры о том, кто должен строить. МВД это должен строить или местные власти. Местные власти говорили, у нас денег нет, дайте нам федеральные какие-нибудь деньги. Федеральные власти говорили о том, что, ну, вроде как и РЖД могли бы там поучаствовать во всей этой, во всем этом мероприятии. Но смотри, вот все-таки в 25-м году начали, за год построили, ну, не до конца.
0: Ну, могут ведь. Ну, молодцы, это прям супер, это супер новость.
1: То, что даже не до конца, да, это ничего страшного там нет, но это, правда, самый проблемный участок на том направлении был. И он был настолько непредсказуем, что, знаешь, вот я знаю, в Каменск-Уральском есть отличная команда юных инспекторов движения, которые периодически на какие-то мероприятия
0: въезжали,
1: да, со стороны госавтоинспекции. Что, они первые места занимали там. Им приходилось в аэропорт выезжать вот настолько заранее просто, потому что никто никогда не знал, сколько времени ты простоишь на этом самом переезде. И там, знаешь, там чуть ли не за 5 часов приезжали в аэропорт, потому что действительно элемент такой внезапности и
0: непредсказуемости
1: всегда присутствовал. В том-то и дело, да. И да, вообще, в принципе, для всех людей Каменск-Уральский крупный город в Свердловской области, один из самых больших, номер три, наверное.
0: Ну, да, и дорога эта загруженная очень. Она же дальше идет.
1: Конечно. Это федеральная трасса на Курган, да. И вот когда люди не могли предсказуемо куда-то приехать, вот, ну, на мой взгляд, наверное, не очень хорошо все-таки.
0: Ну, еще раз, это действительно замечательная новость. Я там несколько недель назад проезжал, обратил внимание, что, ну, это действительно такое прям циклопическое сооружение. Там огромная насыпь еще появилась. То есть не только вот взяли там бетонные какие-то конструкции, построили, там и вокруг очень много работ было. Но, кстати, губернатор Денис Паслер отметил, новая развязка убирает пересечение с железной дорогой на одном уровне, повышает пропускную способность трассы и делает безопаснее дорогу к селам Белоярского округа.
1: Ну, там, с точки зрения безопасности, конечно, там инцидентов, по-моему, никогда не было, да, особых, так, чтобы поезд там сбивал
0: какой-то автомобиль. Ну, там такой основательный переезд с барьерами,
1: но
0: с
1: просто, да, просто само время, которое тебе надо было для того, чтобы подъехать к этому переезду, это, да, такой квест был. Непреодолимый причем.
0: Ну вот да, ты попросил, слушатели пишут, что в Челябинской области неважно с бензином. Вот неважно, пишут они. Про промышленный проезд. Там не положили новый асфальт, клали старую срезку, которая при первом дожде смывается. Вот Антон нам написал об этом на соседней безымянной улице, которая ближе к кладбищу, там уложили новый асфальт. Вот такой.
1: Может быть, эта срезка и забила как раз вот эти водоотводные каналы-то, а никакой не строительный мусор.
0: А, ну не знаю. Ну, в общем, надо там, надо разобраться, потому что такой вот какой-то, какая-то дорога не самая, может быть, популярная, промышленный проезд, так вот сходу скажи, где это, да, но вот когда я там был, несколько раз проезжал, там, в общем-то, трафик будь здоров, должен я сказать, меня прям это очень удивило. Ну и действительно очень много большегрузов, потому что там промзоны. Давай дальше пойдем. В России после некоторого снижения снова начала расти аварийность с участием СИМ. Средств индивидуальной мобильности, ну, они же электросамокаты, например. Количество таких аварий за 8 месяцев текущего года выросло почти на 40%. Это такая средняя температура по больнице, это цифра общероссийская, среднероссийская, 40% плюс. Погибло более 50 человек, пострадало примерно 3500. В регионах считают, что рост аварийности связан с неаккуратной ездой граждан на личных Максим, электросамокатах, а также нехваткой инфраструктуры и культуры езды. Определенный вклад в статистику обеспечивают курьеры-доставщики, использующие для работы электровелосипеды, отмечает Коммерсант. Ну и какие тут детали можно отметить? Аварийность с электросамокатами считают вот уже 8 лет. Она росла с 2018 года на протяжении 8 лет, но в 2025 году, то есть в прошлом году, динамика впервые пошла на спад. И вот сейчас опять начала расти.
1: Что а теперь расскажи мне, как считают аварийность 8 лет, если понятие СИМ появилось в 2023 году только? Вот очень, конечно, интересно.
0: Тогда, с 2018 года, Максим.
1: До этого отдельной статистики не велось, потому что это были пешеходы.
0: Вычленили каким-то образом.
1: Не могли это сделать. База данных, она ориентируется на действующее законодательство. И если это пешеходы, то они в статистику и шли как пешеходы. Да? Именно поэтому все и говорили о том, что как только понятие появилось в 2022 или 2023 году, слушай...
0: Давай не будем углубляться. Давай широкими мазками вот про тенденцию поговорим.
1: Как раз вот и начали вести статистику.
0: Хорошо, хорошо. Пусть будет так. С 23-го вели, росло, в 25-м начало снижаться, в 26-м опять растет.
1: На основании одних только цифр, вот что выросло, не выросло, да, ну, ничего, в принципе, не... Да, никаких выводов из этого мы не сделаем, да. Да, почему? У нас есть задачи такой нет, потому что делать выводы, да. Нужно знать, во-первых, сколько самокатов стало. В прошлом году, ты помнишь, да, во многих больших городах заявляли как раз о таком стремительном росте количества кикшеринговых самокатов. В этом году вот я не помню, чтобы говорили о том, что будет увеличение парка, какое-то существенное увеличение парка. Нужно смотреть вот все-таки причины этих самых происшествий, где они происходили, на дорогах, на тротуарах, там, кто виноват в этих ДТП. Потому что само по себе число 50 погибших, это не значит, что 50 человек вот, виноват в этих ДТП, может, их машина сбила. Да, и там вина водителя.
0: Ага, на тротуаре они ехали, их машина сбила.
1: Мы не знаем, где они ехали. Вот не можем какие-то выводы делать. Поэтому здесь надо смотреть каждый ДТП, конечно, да, такое вот происшествие.
0: Можно, пожалуйста, я тебя перебью?
1: 50, но 50 погибших человек и 3500 пострадавших, по-моему, это прям вот очень много.
0: При этом, Максим, есть два региона в Российской Федерации, которые находятся в противофазе, где роста аварийности с водителями СИМ в 26-м году нет. И один из них – это Свердловская область. Тут отдельный, конечно, вопрос возникает. Что у нас происходит такого, что у нас ситуация
1: вопреки,
0: лучше, чем...
1: Возможно.
0: Допустим, в Москве, в Московской области, там хуже всего в Санкт-Петербурге, там какой-то вообще чудовищный рост случился в этом году.
1: Хотя в Санкт-Петербурге запрет по движению СИМ по центру практически.
0: Да, всему, да, да, да, вот. Да. Это прям вот такой город модельный в плане ограничений. Ну, в общем, невозможно это анализировать, да, получается так.
1: Да нет, конечно.
0: Такая занимательная статистика. Вот есть цифры.
1: Но то, что курьеры и доставщики... То, что курьеры-доставщики вносят свой неоценимый вклад в эту самую статистику, это совершенно очевидно. Да.
0: Да, да, действительно, это так. Плюс 7-908-909-104.5. Напишите нам, кстати, пожалуйста, становится у нас как-то получше?
1: Ну и, кстати, еще вывод такой о том, что в основном на своих СИМах, да, там все эти ДТП происходят, я не знаю, может быть, я где-то не там хожу, вот не туда смотрю, но я личных СИМ вижу буквально единицы вот, по сравнению с тем, сколько шеринговых. самокатов присутствует на дорогах, да, лично СИМ это скорее экзотика такая, вот, чем общее правило.
0: Ну да, да, так вот, в общем-то, видимо, невозможно не обвинить, да, это вот не кикшеринги, это вот на личных случай, да. самокатах люди нарушают. Вагран нам сообщает, на Белореченской, Волгоградской автоледи, пишет он, не уступила дорогу выезжающему с остановки общественному транспорту, автобусу, наверное. В результате столкновения образовалась пробка. Ну, имейте это в виду, и давай, Максим, напомним, что отъезжающему с остановкой общественному транспорту нужно уступать, правильно?
1: Да, у него приоритет в ПДД, это напрямую прописано. Ну, кстати, об этом правиле, у меня ощущение, что многие как-то и не знают тоже. Вот. И как только автобус включил там указатель поворота или троллейбус, я не знаю, как хотите, да, отъезжая от остановки, фактически вы должны снизить скорость, ему уступить дорогу, у него преимущество, потому что.
0: Угу. Это важная история, помните об этом. И еще есть один рейтинг у нас. Союз российских городов, вот такая организация, опубликовал обновленный рейтинг безопасности дорожного движения. Авторы исследования вывели показатели социального риска, это количество ДТП на 100 тысяч населения, транспортного риска, количество ДТП на 10 тысяч транспортных средств и тяжести последствий. Это число погибших на 100 ДТП на основе статистики 2025 года ГИБДД, Росстата, МВД и других источников. Ну, прям вот как будто бы колоссальная работа проведена. По итогам расчетов, каждый регион получил индивидуальный статус оценку. При составлении рейтинга также учитывались уровень финансирования дорожной инфраструктуры, количество камер, автомобилей и другие показатели. И вот смотри, что получилось. В пятерку передовых...
1: То, что ты описал сейчас, этим давно уже Минтранс занимается. И транспортный риск считает, и социальные риски считают там другие ведомства. И вот есть научно-исследовательский центр МВД по безопасности дорожного движения, да, который также считает, все эти подсчеты проводят, поэтому это не заслуга вот этой вот организации.
0: Откровенно тебе скажу. Может быть, что-то свое внесли.
1: Они первые, кто считают, причем тот же транспортный риск считают уже достаточно давно, в принципе, да, и по каждому региону есть, даже есть вот во всех программах, которые направлены на безопасность дорожного движения, да, именно транспортный риск один из показателей, который должен быть достигнут. То есть это не какое-то там, знаешь, нововведение, это все существует уже достаточно давно. Ну, те, кто в тебе, тот знает точно.
0: Ну, смотри, в пятерку передовых по уровню безопасности вошли следующие регионы. Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Вот смотри, интересно, да, вот два северных региона. А возглавила рейтинг Чечня. Там в 2025 году произошло всего-навсего 130 ДТП. Вот так.
1: Хорошо.
0: Что там про Свердловскую область, честно говоря, из публикации в «Коммерсанте» не понял, но мы, видимо, как всегда, где-то вот и не в лидерах, и не в аутсайдерах. Как-то так вот у нас в общем и целом с безопасностью усредненно получается. Ну, хорошо. В общем, если вам интересно, можете этот рейтинг, еще раз, Союза российских городов изучить по публикации в сегодняшней газете «Коммерсант». Плюс 7-908-909-104.5. Присылайте ваши комментарии нам, ваши вопросы об автомобилях. Кстати, может быть, вы автомобиль планируете поменять, купить. Вам какой-то совет для этого требуется. За советами тоже запросто к нам сюда можно обращаться. Ну, и еще одна история. Министерство транспорта федеральное до конца года выберет города для эксперимента по доставке с использованием беспилотников. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин на «Где
1: это
0: же?»
1: Вот эти самые
0: на,
1: ВАЦ, да?
0: На международном форуме молодежи. То есть здесь у нас в Екатеринбурге опять-таки. Скорее всего, сказал он, это будут города Дальнего Востока, может быть, что-то будет в центральной части, но желание такое есть, и понятно, что это совершенно другое качество цифровой среды, сказал Андрей Никитин. Слушай, я не совсем понял, о чем это речь? Об этих роверах, роботах-доставщиков, которые и так уже бороздят тротуары некоторых городов? Или все-таки это про автомобили? Разговор.
1: Ну, вот, слушай, судя по описанию, которое ты приводишь, все-таки это про роверы больше как-то, да?
0: Вот, а почему тогда Дальний Восток?
1: Ну, тоже не очень понятно. Вот Минтранс вообще анонсировал, что в скором времени внесет в Госдуму поправки еще очередные к закону о высокоавтоматизированных транспортных средствах, вот эти ВАЦ, которые, да, чтобы закон был принят, и в экспериментальном режиме вся эта система заработала. Вот. Ну, пока не знаю, вот, что имел в виду министр.
0: Может, это что-то более комплексное, когда вот, собственно, в одной программе и автомобили, и легковые, и такси, допустим, и грузовики, но в то же самое время и роботы-доставщики. И каждый куда-то там по своим делам едет.
1: Они же все высокоавтоматизированы и без участия человека работают, в принципе, да, особенно вот роверы-доставщики. Они получают информацию исключительно там по своим датчикам, да, и по карте, которая в них загружена. Mm-hmm. Да, так как если мы говорим там про те же автомобили, то в автомобилях все равно присутствуют еще там у нас люди, операторы, да, так их называют, которые готовы вмешаться в процесс управления. Возможно, да, возможно, ты прав, и это такая просто комплексная история, вот, обозначающая законодательную канву под все эти новые современные технологии.
0: Угу. Ну вот, возможно, Дальний Восток как-то более активно все это будет развивать. Ну, посмотрим, проследим, естественно, будет конкретика, мы обязательно это все с вами и обсудим, и Максим нам это все прокомментирует. Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто». С нами был наш автообозреватель Максим Ядрышов. До завтра мы с ним прощаемся.
1: До завтра.

0: новости.
1: Спонсор Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург, юг на Московской 214А.
2: Добрый день. Верховный суд России утвердил концепцию внедрения искусственного интеллекта в наши суды. В соответствующем документе указано, что к 2030 году более 95 российских судей должны использовать сервисы на базе ИИ. Доля сгенерированных с его помощью процессуальных документов может достигать 30-50%, пишет РБК. Использование искусственного интеллекта предусмотрено на всех этапах работы с судебным делом. От подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. При этом окончательное решение всегда остается за человеком, а ИИ должен выполнять вспомогательную функцию. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов намерен увеличить число станций метро с 9 до 18 в ближайшие 10 лет. О таких планах он рассказал на международном фестивале молодежи «Екатеринбург-экспо». Еще один проект – единая пешеходная набережная вдоль Исети от Верхесецкого до Нижнесецкого водохранилища. Подрядчик должен предложить, как продлить действующую линию к Веермоллу и разработать маршруты новых веток в Академический и на ЖБИ. До конца этого года власти планируют определить, какой проект реализуют первым. Стоимость работ может составлять около 160 миллиардов рублей, пишет портал 66. Погода в Екатеринбурге улучшится к пятнице. Сегодня синоптики пообещали день преимущественно без осадков. Но завтра кратковременный дождь. В четверг умеренные дожди с дневной температурой до плюс 18. В пятницу и субботу Росгидромет обещают сухую погоду. На следующей неделе портал World Weather, а также Яндекс и Гисметео обещают очень теплые дни во вторник и среду до плюс 20 градусов. Но в следующие выходные 26 и 27 сентября уже прохладную погоду. Плюс 7-9 ночью, плюс 11-14 днем. На премьере нового шоу «Вызов» в Екатеринбурге выступил Рустам Набиев, первый в истории человек, поднявшийся на Эверест на одних руках. В 2015 году при обрушении казармы ВДВ в Омске он потерял ноги. «Я не считаю себя супергероем. Если уж во мне есть какая-то суперсила, то она точно не в моих руках и не в количестве покоренных вершин. Моя суперсила заложена в характере, в дисциплине, в ответственности», сказал Рустам Набиев, цитирует его Е1. Напомню, он участвует в новом шоу «Вызов», который объединил 8 историй людей из разных стран, которые столкнулись с тяжелыми обстоятельствами и нашли в себе силы двигаться дальше. Белорусская теннисистка Арина Соболенко оштрафована организаторами US Open на 7,5 тысяч долларов за поведение в финале турнира. Об этом сообщил журналист Михаил Самульский в соцсети X. После завершения матча, который она проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, Соболенко села на скамейку, ударила ракеткой о корт и сломала ее. По ходу самой игры белорусская теннисистка несколько раз сильно выбивала мяч с корта. После поражения нецензурно выругалась на одного из операторов. По итогам турнира Арина Соболенко потеряла лидерство в мировом рейтинге, уступив его Рыбакиной, которая до 2018 года выступала за Россию. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

лучшее пожелание любому человеку: иди своей дорогой, go your own way. Легенды софт-рока Fleetwood Mac только что. Всем привет, это Рок Арсенал, здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего, сегодня вторник, 15 сентября, личных побед. Ну и с днем рождения тех, кто сегодня отмечает. И вместе с вами сегодня празднует свой Новый год барабанщик группы Франц Фердинанд, это Пол Томпсон. В этот день родился Хаф Банфорд, гитарист валлийского коллектива Super Furry Animals, горячо обожаемая мной группа. И сегодня празднует свой юбилей, не будем уточнять, сколько лет, шотландская певица, известная по сотрудничеству с Майком Олдфилдом, это Мэгги Райли, Happy Birthday. И с ее, разумеется, участием мегахит на все времена, Майк Олдфилд, Мэгги Райли.

баб по Бадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

теплая прелюдия к тому, что на Урале обещают бабье лето на следующей неделе до 20 градусов выше нуля. Ну вот, норвежская группа «Aha» «Summer Move Down» для тех, кто предвкушает. Всем привет! Рок-арсенал здесь, «Виолетта», на наших студийных, начало четвертого. Джей Трудал, Том Джонс, еще Пинк Флойд в продолжении нашей музыкальной программы. И уже сейчас сегодняшний именинник, 66-й день рождения, встречает барабанщик канадского коллектива «Crash Test Dummies». Это Мишел Дорк, и с его участием заглавный трек с легендарного альбома коллектива «God Shuffled His Feet». «Crash Test Dummies».

0: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
1: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
0: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
2: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
3: Баб Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

Очередной их марш-бросок в сторону красоты. Das Model, она красотка, Rammstein с песней группы Kraftwerk. Так хочется сказать, смените пластинку. Когда будут менять, неизвестно, потому что музыканты нынче находятся в творческом отпуске. Ждем их зажигательные мелодии и ритмы. Ну а в продолжение у нас ловите новая песня «Легенда Гэри Мэнкс». Говорю громадное спасибо тем, кто мне присылает раритетную музыку для пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Тема свободная. Набирается плейлист. Успевайте сегодня и завтра до 16.00 прислать композиции, которые, во-первых, не звучали на рок-арсенале, те, которые хотите слышать, и те, которые, возможно, понравятся тем, кто нас слушает каждую пятницу в 9 часов вечера. «Полезные ископаемые» — наша совместная с вами программа. Нет больше такой демократии на планете, ни в одной радиостанции, только на рок-арсенале. Да, люблю вас, дорогие археологи. Вам особенный привет жаркий. Ну а уже сейчас легенды 20-го, британская группа Джорди. Брайан Джонсон вокальную партию исполняет. Для тех, кто хочет все знать. Got to know.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

Баба-Дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

Это прекрасная прелюдия. Крылато встретить предстоящий вечер, ночные полеты, Night Flights, Дэвид Боуи. Эта композиция является кавер-версией. А в 78 году в мир выдали американцы The Walker Brothers. Ноэл Скотт Энджел, художественный руководитель, автор этой песни, прислал свою композицию Дэвиду Боуи. Так что считайте, это не просто кавер-версия, а творческий обмен. Ну а у нас, ловите, впереди билет на Луну и Electric Light Orchestra, будут Beatles. В рубрике «Сделано на Урале» Егор Белкин и композицию, которую он написал, уже ее «Братство по ветру». Здесь Виолетта, здорово, что с нами. Юра Хип, нетленная, да здравствует рассвет, «Hail the Sunrise».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
1: Добрый день. Россия работает над стабилизацией ситуации с нефтепродуктами, принимая меры по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры. Внутренний рынок близок к полному насыщению. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что необходимые меры принимаются по поручению президента и в соответствии с его указом. Работа касается повышения защищенности как объектов энергетики, так и другой инфраструктуры, передает РИА. Приговор по делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле огласят 20 октября. В Дзержинском райсуде Тагила завершились прения сторон. Взрыв в доме номер 81 по улице Сибирской на Вагонке произошел в 2024 году, когда погибли 11 человек. В деле четверо подсудимых. Трем сотрудникам АО «ГАЗЭКС» прокурор потребовал по 9 лет лишения свободы по статье об оказании небезопасных услуг, а женщине, хозяйке квартиры на первом этаже, где произошла утечка газа, прокурор запросил 3 года колонии поселения. Причем женщина во время трагедии потеряла свою дочь-школьницу, пишет «Новый день». В Екатеринбурге ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заложили камень в основание храма-памятника в честь собора святых юристов, сообщили в пресс-службе вуза. Юридический университет отмечает 108-ю годовщину со дня своего основания. Храм в честь собора святых юристов возводится в России впервые, пишет «Коммерсант». На Екатеринбургской кольцевой дороге с 10 по 15 километров ввели временную схему движения. Из-за ремонта движение перезапустили на новую сторону путепровода на пересечении с улицей Высоцкого. Теперь транспорт движется по правой стороне будущей шестиполосной магистрали. На старом путепроводе начинается реконструкция. После проведения работ он будет обеспечивать движение по левой стороне расширенного участка ЕКАД, сообщили в департаменте информполитики, на который ссылается «Комсомолка». Фильм «Сумерки» 2008 года вошел в десятку самых кассовых картин российского проката с начала сентября. Повторный показ также вызвал рост продаж книг Стефани Майер. С 1 по 11 сентября лента собрала 36,5 миллионов рублей, ее посетили 53,5 тысячи зрителей. В рейтинге по сборам картина заняла 7 место. А продажи книг Майер в августе выросли на 55% к июлю и в сентябре на 169%. Процентов год к году. Доллар 84.34, евро 97.76.
0: Информация на правах рекламы.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Итак, завтра, 16 сентября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода. Надеемся, с прояснениями. Временами дождь и плюс 15 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
7: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
8: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Музыка мирового класса.
11: Beatles. Dire Straits.
12: With the Sultans of Swing.
11: Пикник.

большому счету, это песня для тех, кто не готов перенапрягаться на работе. Делай, что сможешь. Do what you can. Bon Jovi только что в начале 6 вечера, по-моему, актуалочка, когда человеку можно уже расслабиться, особенно если уже многое что переделано. Рок-арсенал здесь Виолетта, а у нас все по-настоящему. Эрик Клэптон очень скоро в продолжении порадует ваш вечер. Будут смоки, а уже сейчас сегодняшний юбиляр. 50-й дыре сегодня встречает шотландский музыкант, барабанщик группы Франц Фердинанд. Это Пол Томпсон. В 2021 году, кстати, передал свои палочки преемнице Одри Тейт, которая нынче является барабанщицей в создании Франц Фердинанд. Ну а с его участием я предлагаю знаменитую иллюминацию любви. Франц Фердинанд, Love Illumination. Именинникам привет. When you have...

0: реклама. Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypub приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит к звучанию что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00 в Joypub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
2: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость. You don't know how lucky
5: you are, boy. Back in the USSR. Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk, главный редактор, создатель, модератор интернет-комьюнити Beatles.ru Алексей Богоевский. В 2023 году на Красной площади он вручал Маккартни леворукую бас-балалайку.
6: Тессерпол разворачивается и уходит уже, готовится к концерту. Вот тогда мы взяли со смелости его окрикнуть, Маккартни обернулся, и тут охрана у нас начинает класть на брусчатку.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Отдельный привет всем, кто надеется на спасение, как минимум, в этот вечер в чьих-то объятиях. Foo Fighters, Recused. Вы, кстати, поддержали для нашего радиоэфира нынче. Музыканты поддерживают гастроли благодаря новой своей работе этого года. Альбом называется «Твоя любимая игрушка». Отдельный привет всем, кто успел заценить. Кстати, записывали пластинку в студии домашней Дэвида Гроула. Ну а что касается альбомных впечатлений, вот завтра в музее андеграунда в 7 часов вечера вас ждет час винил. Алексей Коршун приглашает послушать альбом Sticky Fingers группы The Rolling Stones. Ну а у нас ловите под ваши продолжительные бурные очень скоро Red Hot Chili Peppers будут R.E.M. И уже сейчас Гэри Мур. Ода одиночеству The Loner.

красиво акапелла звучит в финале этой заводной песни «Love in an Elevator», Aerosmith, про то, что любовь нечаянно нагрянет. Ну, согласитесь, как сказал один великий, импровизация – это естественный ритм вселенной, не говоря уже о нас. Так что классного вечера, а у нас для вас то ли еще будет «Билли Айдол». Depeche Mode в рубрике «Национальный продукт», группа «Кино» и «Песни без слов» версии 2021 года. Здесь Виолетта, рада всем настроенным. Ну а сейчас ловите Fleetwood Mac и песни, которую вы поддержали для нашего радио.

0: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург, юг на Московское 214А.
2: Добрый вечер. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ в России начался. При этом готовность к эпидсезону гриппа и ОРВИ высокая, доложила президенту в Кремле глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, особенность текущего эпидсезона заключается в полной смене состава вакцины от гриппа. В этом сезоне ожидаются обновленные варианты гриппа. Они знакомы специалистам, но имеют небольшие генетические изменения. Вакцины поступают в российские регионы, их количество достаточное. Поставки топлива в Екатеринбург, а также Челябинскую область, Пермский край и другие регионы, где наблюдаются перебои, организовано в ручном режиме, сообщили в правительстве России. В понедельник вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием министра энергетики Цивилева, депутатов, глав регионов, компаний, представителей ФАС. Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива. Неделю назад свердловский губернатор Денис Паслер сообщил, что объем поставок бензина в регион увеличен, напоминает «Коммерсант». Жители Синих Камней столкнулись с неожиданным эффектом от открытия нижнего моста на развязке у Калины. Одновременно с вводом путепровода дорожники включили светофор на пересечении с Комсомольской, и красный, по словам водителей, горит по 70 секунд. В итоге в часы пик выезд Синих Камней в направлении Базового и Сибирского трактов встает в глухую пробку. По словам жителей, стало еще хуже, чем до стройки развязки. Как поясняет Е1, работы на развязке еще идут, завершатся не ранее ноября. Нижний мост запущен в ограниченном режиме. Транспортный поток там сужен с 3 до 1 полосы в районе пересечения с Сибирским трактом, что также осложняет движение. Сегодня екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет 3-й матч выездной серии в Омске. Наши сыграют с местным «Авангардом». Матч начнется в 18:30 по екатеринбургскому времени. Прямая трансляция на телеканале ОТВ и Кинопоиске. «Автомобилист» идет на 4-м месте в Восточной конференции. У него 5 очков в 4 матчах. «Авангард» провел 3 игры, набрал 4 очка и идет 7-м. В истории КХЛ «Автомобилист» «Авангард» сыграли 54 раза. В активе уральцев 19 побед в основное время и 6 в овертайме. За написанием диплома начнут следить в реальном времени. Система «Антиплагиат 2.0» будет сливать преподавателю весь процесс работы. Система увидит правки, вставки, использование нейросетей. Искусственный интеллект не запретят, но студенту придется объяснять, зачем он его использовал. Апробацию уже провели в некоторых вузах. Презентация системы запланирована на ноябрь, пишет телеграм-канал «Новости Москвы». Доллар 84.34, евро 97.76.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

самая песня, которая накрыла планету своим светом, Electric Light Orchestra, All Over the World. Это композиция, которую написал Джефф Лин в составе Electric Light Orchestra и включил эту песню в список из 9 своих самых любимых. Кто-то, если из вас видел музыкальный фильм «Xanadu», куда вошла эта композиция в качестве саундтрека в 80-м году, получил дополнительную радость. Всем привет, это «Рок Арсенал». Здесь Виолетта на наших студийных, начало 7 вечера. Плюс 15, завтра обещают синоптики и дождик в придачу. Так что готовьтесь, а у нас впереди «Traveling Wilburys», будут «Мьюз», а уже сейчас австралийская группа «With Confidence» с песней «Культ». Ну, может быть, с намеком не сотворить себе кумира, а попробуй это сделать, когда любишь музыку, да? With Confidence с песней Cult.

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Яркая, нежная,
3: соблазнительная,
2: романтичная.
4: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-2026.
5: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРН П-308-667-119-219.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».

Не знаю, какой каждый раз, когда звучит эта песня, я прям на шарнирах. Такая зажигалочка московская группа Терн. Песня «Ты не стой против меня». В общем, берегись, а то подмигнут. Очень рекомендую познакомиться поближе с дискографией коллектива. Фолк, рок, сколько экспрессии, динамики, великолепных музыкальных идей и исполнения. Кстати, в эту пятницу в программе «Полезные ископаемые» ждите. У нас будет тоже московский коллектив. Ко мне в личку постучались ребята. Я с удовольствием взяла их песню. Это будет премьера 18 сентября в программе «Полезные ископаемые». Не скажу, какой коллектив, но песня будет классная. В общем, все подробности услышите в эту пятницу. Еще время есть прислать свои музыкальные раритеты сегодня и завтра до 16.00. Успевайте. Больше половины плейлиста у меня уже набрано на эту пятницу. В 9 вечера, как всегда, все как в первый раз. Свежие впечатления. Стараемся, добываем археологам. От меня пламенный привет. Pink Floyd впереди. Эрик Клэптон, ну а уже сейчас песня, зовущая прямо в отпуск. У меня, кстати, будет «Не за горами». Вот секрет уже раскрыла. Британская группа Killing Joke in Sivre.

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joy Pub приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00 в Joy Pub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Баб Пободуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

Конечно, человек создается препятствиями, и если что-то преодолел, значит, чего-то достиг. Да ведь Эрик Клэптон про это в песне должен преодолеть. Gotta get over. Но как минимум, больше всего хочется преодолеть собственную лень. Отдельный привет тем, у кого это получается. Ну и спасибо за активность всем тем, кто голосует на этой неделе за песни в стиле рокобили. Завтра у нас промежуточные итоги. Что-то маловато голосов в нашей группе ВКонтакте. Ну, я надеюсь, что завтра у нас промежуточные итоги, как только появятся, некоторые рванут и поддержат, может быть, всю десятку. Решать только вам. Так что спасибо тем, кто определяет жизнь песен в нашей активной радиоротации. Дэн Макаферти очень скоро, Гэри Мур впереди, Карла Сантана, а в рубрике «Национальный продукт» Гарик Сукачев, «Бригада С». Здесь Виолетта, классного вечера, а это «Зизи Топ». Песня с просьбой о любви звучит как

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, цены в магазинах растут, потому что нет контроля за ценообразованием. Поэтому накручивают до 100% от первоначальной цены и выше. «Справедливая Россия» внесла законопроект ограничить наценки на базовые продукты и товары 10% и воссоздать Государственный комитет по ценам для жесткого контроля за спекулянтами. Власть должна защищать людей.
0: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. Россия хочет завершить конфликт на Украине, приветствует инициативы партнеров по урегулированию. Москва готова к новому раунду переговоров, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что на период переговоров Россия не будет останавливать СВО. Регулярные переводы даже между личными счетами могут привлечь внимание банков и налоговой службы, предупредила финансовый эксперт Елена Дроздова. Особенно внимательно могут проверяться регулярные поступления от разных физлиц. При возникновении вопросов со стороны банка человеку придется подтверждать происхождение денег, в том числе предоставляя чеки и договоры. Возможно, блокировка дистанционного обслуживания при подозрительных операциях. Чтобы снизить риски при сборе средств, например, родительским комитетом, специалист советует просить отправителей указывать назначение платежа и добавлять к переводу понятный комментарий, сообщает портал news.ru. В Свердловской ГАИ назвали самые аварийные часы и дни. Это среда и пятница с 12 до 13 и с 16 до 18 часов. Всего с начала года в регионе зарегистрировано почти 32,5 тысячи аварий, почти на 2 тысячи больше, чем за тот же период прошлого года. Поставки топлива в Екатеринбург, а также Челябинскую область, Пермский край и другие регионы, где наблюдаются перебои, организовано в ручном режиме, сообщили в правительстве России. В понедельник вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием министра энергетики Цивилева, депутатов, глав регионов, компаний, представителей ФАС. Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива. Неделю назад свердловский губернатор Денис Паслер сообщил, что объем поставок бензина в регион увеличен, напоминает «Коммерсант». Жители Синих Камней столкнулись с неожиданным эффектом от открытия нижнего моста на развязке у Калины. Одновременно с вводом путепровода дорожники включили светофор на пересечении с Комсомольской, и красный, по словам водителей, горит по 70 секунд. В итоге в часы пик выезд Синих Камней в направлении Базового и Сибирского трактов встает в глухую пробку. По словам жителей, стало еще хуже, чем до стройки развязки. Как поясняет Е1, работы на развязке еще идут, завершатся не ранее ноября. Нижний мост запущен в ограниченном режиме. Транспортный поток там сужен с 3 до 1 полосы в районе пересечения с Сибирским трактом, что также осложняет движение. Толпы подростков сегодня пришли после уроков в парк Маяковского, где выступает Газан, певец, который исполняет вирусные треки про Six Seven, Черемшу. Также выступают блогеры, тиктокеры и другие кумиры подростков, пишет Е1. Самыми престижными профессиями большинство россиян считает программистов и айтишников. Далее идут инженеры. Впервые в топ-3 попали квалифицированные рабочие. Далее топ-менеджеры, врачи, военнослужащие, сообщает Суперджоп. Доллар 84.34, евро 97.76.
1: Информация на правах рекламы.
3: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Итак, завтра, 16 сентября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода. Надеемся, с прояснениями. Временами дождь и плюс 15 градусов.
1: Информация на правах рекламы.
7: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
8: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

тоже так считаю, что в начале восьмого вечера рановато как-то давить, так сказать, горизонтали. Американская группа Wilco с песней «I must be high». Хорошего настроения, отличного вечера. Это Рок Арсенал, здесь Виолетта. Ну, а у меня подборочка «Что надо». Брайан Адамс. Новинка не за горами, а еще будут Depeche Mode, ну а уже сейчас Deep Purple. Это огненное творение образца 1974 года, заглавный трек с одноименного альбома «Burn». В качестве вокалиста выступил не кто-нибудь, а Дэвид Ковер.

0: реклама. Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joypa'е, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Рок-Арсенал радует вечером и удивляет ночью.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

когда человек привыкает, ничего уже не боится. Боль, к которой я привык. The pain that I am used to. Depeche Mode, эта композиция вошла в альбом 2005-го Playing the Angel. У композиции, кстати, немало ремиксов. Ну, а в продолжении у нас ловите Сэр Пол Маккартни с концертной площадки, Питер Гэбриэл, Сэр Элтон Джон, ну а уже сейчас одна из знаковых песен в стиле прог-рок британская группа Yes и владелец одинокого сердца Ona Over Lonely Heart для очень свободных.

0: Выборы 2026.
1: Справедливая Россия за заморозку тарифов ЖКХ.
2: Нужно изменить работу региональных энергетических комиссий. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве.
1: На выборах поддержи команду «Справедливой России».
3: Баб-побадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. 2 вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возраст Ценс 0+.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

предназначена для тех, кто, как минимум, в предстоящее время суток готов и в темноте увидеть свет. Freedom's Down in the Dark. В продолжении очень скоро в рубрике «Сделано на Урале», на Наутилус Помпилиус. А уже сейчас Ринго Стар и песня, которая украсила его пластинку одноименную 9 лет тому назад, именно 15 сентября. Ринго Стар с песней «Give More Love». Вот на этих воодушевляющих нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта.

0: Новости.
1: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург, юг на Московской 214А.
2: Добрый день. Россия работает над стабилизацией ситуации с нефтепродуктами, принимая меры по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры. Внутренний рынок близок к полному насыщению. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что необходимые меры принимаются по поручению президента и в соответствии с его указом. Работа касается повышения защищенности как объектов энергетики, так и другой инфраструктуры, передает РИА. Глава ДНР Денис Пушилин призвал молодежь рожать по 7 детей. Это минимум, а то через 100 лет нас не станет. Но для этого нужна финансовая составляющая, сказал Пушилин, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Он также рассказал о восстановлении Донецка. По его словам, строится все – школы, садики, больницы, дома, дороги. В Мариуполе восстановили разрушенный драмтеатр. Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге проходит с 11 по 17 сентября. В нем принимают участие 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны, включая 5 тысяч из России. В Екатеринбурге начался отопительный сезон. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, больницы, школы, садики. Затем батареи включат в жилых домах, сообщили в мэрии. За лето организации коммунальщиков подготовили к работе 169 теплоисточников, 14 тепловых насосных станций, почти 500 теплопунктов. При возникновении вопросов о запуске отопления жителям следует обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, либо в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 304-1205. Погода в Екатеринбурге улучшится к пятнице. Завтра кратковременный дождь, в четверг умеренные дожди с дневной температурой до плюс 18. В пятницу-субботу Росгидромет обещает сухую погоду, в пятницу плюс 16, в субботу-воскресенье до 20, но в воскресенье дождь. Стоит отметить, что погодные интернет-ресурсы постоянно меняют предварительные прогнозы. На следующей неделе World Weather, Яндекс и фонд Фобос обещают очень теплые дни во вторник и среду до плюс 20, но следующие выходные 26 и 27 сентября уже будет прохладно, плюс 7-9 ночью, плюс 11-14 днем. Всего 5 минут чтения в день могут помочь снизить уровень стресса на 20%. Об этом пишет Москва-24 со ссылкой на ученых. Они также отмечают пользу регулярного чтения для памяти и других когнитивных функций. Особенно заметна связь у тех, кто начал читать для удовольствия еще в детстве. Такие подростки показывали лучшие результаты в тестах на память и учебу. А у людей старшего возраста привычка к чтению связана с меньшим риском когнитивных нарушений. Доллар 84.34, евро 97.76.
1: Информация на правах рекламы.
3: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
1: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 12.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

баб по бадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

Арсенал. Радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал. This is LA.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: «Что такое осень?» – спрашивает нас Юрий Шевчук. «Осень – это такое время года. Просто между летом и зимой должно же что-то быть. Так что долой уныние, а музыка на Арсенале нас поддержит».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

дуба-ба-дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. Foreigner.
2: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
1: Агата Кристи.
3: Можешь разорвать меня на части.
1: White Snake.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.